Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
7: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Вы владелец бизнеса.
13: А значит, работаете за...
14: Троих.
15: Четверых.
16: Пятерых не хотите?
17: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
18: Слышишь, это осень. Время обновить гардероб и смотреть новое шоу «Богиня Маркетплейса» на канале «Суббота». В понедельник. В 9 вечера. Категория 16+.

0: Реклама.
1: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути.

0: Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: Все, за что вы любите Радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте.
2: Welcome back and right now.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что Радио ДФМ.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
5: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Опа!
10: Это надо видеть. Новые выпуски «Богини шопинга» во вторник в 8 вечера на канале «Суббота». Категория 16+.
11: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
12: Welcome back, and right now.
13: А теперь тусовка.
12: On DFM.
13: DFM. Потому что радио DFM.

Wait, looking for some of that. Wait, trying to get.

0: будильники на радио DFM. Буяка, буяка, шурум-бурум, вопилки-вопилки. Как читал великий рэпер Винни-Пух, кто ходит в гости по утрам,
1: тот поступает мудро.
0: Мудро! Мы пришли к тебе через радиоприемники. Так что готов завтрак, а мы начинаем. Это шоу «Разбудильники».
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец, Акбала Омерио Куланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Уи! Катя, looking good this morning.
1: Спасибо, Саймон. Это пятница на нас так хорошо влияет.
0: Да, прямо как крем для лица, да?
1: Реально, морщинки разглаживаются. Заметил, что чем старше мы становимся, тем больше характерных звуков и всяких междометий мы издаем. Вот вспомни звуки отца. Что это? Да-да-да.
0: Но больше звуков из себя.
1: Мать что делает это? Постоянные вздохи.
0: Или, что, или перед предложением «так».
1: «Так» всегда. Так. Прежде чем что-то сделать, нужно сначала сказать «так».
0: «Так».
1: По себе замечено, когда я сажусь в машину, я говорю «опа».
0: А, да?
1: А когда выхожу из машины «эть».
0: Да ты что?
1: Да, по-другому это не работает. Это звук... Какая-то прошивка какая-то стала.
0: И изо рта выходит звук, правильно? И,
1: ну, откуда еще?
0: Мало ли, ну уточни, Кат, ты что?
1: Просто, чтобы вы знали, если в какой-то момент вы садите в машину и говорите «опа», вот, знаете, вы повзрослели.
0: И выскочил сай, да? Gangnam Style. Оп.
1: Да-да-да. Вот, может, поэтому мы и взяли аббревиатуру «опа» для игры «Разбирайка». Разбирай, расшифровывай «ОПА» максимально смешным образом. Мы собираем комментарии в течение всего эфира, а в завершении наградим самый классный подарком от Радио DFM.
0: ОПА, он плюет аккуратно.
1: Какой молодец.
0: Культурно плюет.
1: Опять проспал. Аплодисменты.
0: Ух ты, аплодисменты тебе. Давай к нам, сейчас тебя добудем и разбудим, и помоем. Словами, конечно же.
1: Да, а еще можно заказать пробушку вместе с участием в игре «Разбирайка». Все там же в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. Как зовут, где живешь и кого нужно разбудить?
0: И номер подъезда, если у тебя есть такое желание. Ну что ж, пока говорили «опа» и продолжали «Gangnam Style», опа, пришла пятница, ladies and gentlemen. И раз в неделю, что мы делаем, мы поем под наш...
1: пятничный гимн.
0: Let's do it! И все вместе с нами, поехали!
2: It's Friday then. Saturday, Sunday.
0: What? Сибири-бам-бам. What? Ну что ж, поехали!
2: It's Friday then. It's Saturday, Sunday. What?
0: Это пятница. What?
1: Опа!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Опа! Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я брат от другой мамы. Диджей Саймон, черный перец. Опа! Ребята, там три буквы. Кто-то видит четыре буквы. Причем...
1: Да никто не видит, Сай. Каждый думает, мир
2: серьезно, что ли? Серьезно? А я смотрю, ой, опа! Не хватает одной буквы в начале.
1: Все хватает.
2: Чтобы
1: все
2: было полное.
1: Полное опа у нас в телеграм... Ой, в наших мессенджерах и в группе ВКонтакте, если что. Кстати, можем расшифровывать эту аббревиатуру. Игра «Разбирайка» уже продолжается. И начинается наша пробушка. Как зовут, где живешь, кого хочешь разбудить этим утром. Все эти комментарии ждем в ВК и в мессенджерах.
2: Ну что же, кто проснулась или кто проснулся? А, проснулась раньше всех Татьянка. Она пишет у нас в мессенджере: «Доброе утречко, Саймон и Катя. Пишет вам Татьянка из Риги. Это Латвия. Разбудите, пожалуйста, нас с дочей. Нам сегодня ехать с ее классом на экскурсию. А мы как вяленые помидорки. Надо срочно прийти в себя. Всем отличного дня».
1: Захотелось вас съесть, вяленые помидорки.
2: Ну, кстати, я в Латвии ни разу не был.
1: И это, пожалуйста.
2: Да? Ну, ладно, Латвия, Рига. И кто там еще с дочкой? Татьянка и дочка. Включите тусовку. Let's go.

0: Доброе утро. Едем с любимым мужем на работу. Разбудите его, пожалуйста. Сегодня как-то особенно тяжело вставать. Спасибо, разбудильники, что вы есть этим прохладным сонным утром. Ваш заряд бодрости придает оптимизма, говорит Эвелина.
1: Ой, муж, просыпайся. И включи тусовку.

0: Наш постоянный Максим всегда отмечается.
1: Постоянный Максим.
0: Да, вообще он как слово постоянно из, на греческом.
1: Перманентно.
0: На греческом.
1: Да, не знаю, простите.
0: Константин, Константин.
1: А, Константа.
0: Константа, да. Вот. Доброе утро, пишет Макс. Ди, команда, Саймон, Катя, Настя, Андрей. Он всех нас знает.
1: О, как
0: да.
1: Приятно.
0: Весь коллектив знает, всех уже разбудил. Разбудите, пожалуйста, всех поклонников Формулы-1. Впереди Гран-при Сингапура. Ну, кстати, уикенд уже начинается сегодня. Последняя в этом тройнике. То есть три гонки подряд.
1: Uh-huh.
0: Чтобы вы все поняли, да.
1: Да, зиба, спасибо.
0: Зиба. Да. Максим, Москва. Кстати, ты же не слышала, что гонщики из Кудиря Феррари

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Развлекались как могли.
2: Да.
1: Анастасия пишет: доброе утро, разбудильники. Разбудите, пожалуйста, город Одинцово Московской области. Всем отличного Friday.
2: Катя, я чувствую, что нам скоро с тобой бы захватить социальный сеть Radio DFM.
1: Пора уже это сделать. Да. И выкладывать все, что только захотим.
2: И именно то, что ребята и делали. Так что мы повторим этот тренд у себя. Просто я буду фотографировать о-ко-го.
1: Кого?
2: О-ко-го.
1: Угу. Ладно.
2: Это нигерийский тягучий суп.
1: Ага.
2: Да, такой сопливый.

0: У нас есть телефон прямого эфира. Напомню, +7 495 956 101 2. Если набрать его прямо сейчас, попадешь в эфир, поиграешь и заберешь подарок от Радио ДФМ.
1: А если чуть-чуть
0: помедленнее?
1: Чуть-чуть помедленнее, да.
0: +7 495 956 101 2.
1: О, всем спасибо за внимание и отличной пятницы. Это шоу «Разбудилники». Включи тусовку.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
8: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
9: То, что его понимает.
10: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
11: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
12: Международный платеж. Комиссию проверили.

0: курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ. ОККО представляет.
1: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
2: Простые военные учения.
0: Главный сериал года в ОККО.
3: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
4: Я про это написать хочу.
0: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
5: Right now.
0: А теперь тусовка.
5: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ. На паре.
1: На паре. На паре.
2: Чек-чек, бум! Всем купидонский ди привет! Здесь даже носок, потерявшийся в стиральной машине, может найти свою вторую половинку. Это шоу «Разбудильники». На связи с Ваха Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Начинается игра «На паре», где наши слушатели так ловко склеивают пары, что магнитики на холодильнике начинают завидовать.
3: И волноваться.
2: Конечно.
3: Нам дозвонился Вячеслав, город Печора, Республика Коми. Слава, привет.
2: Hello, Коми. Вячеслав.
4: Привет.
2: Ну, я был в Ухте и в Сыктывкаре.
3: Ага. Ну, молодец. Это что мы должны сказать?
2: Это твои соседи.
3: Слав, это твои соседи? Давай получим...
2: Что-то со связью, кажется.
3: Давай получим географию.
2: Сорвала связь, к сожалению.
3: Жалко, потому что я тут узнала, что Республика Коми, там разговаривают на языке Коми.
2: Ну да, там есть свой язык, Коми.
3: Два государственных, русские и Коми. Вот хотелось бы что-то услышать от Славы.
2: Если ты приедешь в Ухту,
3: так.
2: И скажешь «Ух ты!» Вот.
3: И что?
2: В клубе кричат «Ухта!» Вот такая речевка, мы в клубе как бы нафигачили.
3: Думаю, что это не языком.
2: Не язык, но вот так в клубе, вот такие речевки были.
3: Алло,

0: Слав, у нас с тобой связь наладилась, приветики еще раз.
1: Прервался.
2: Вот, ты просто спрашивали, но Ухта и Сыктывкар — это же твои соседи, правильно?
1: Это 200 километров туда, 100 километров туда, да.
0: Ну да, рядышком.
2: Соседи по 200 километров.
0: Слав, ты говоришь на языке коми?
1: Ну, чуть-чуть понимаю, но говорить не говорю.
0: Нет?
1: Только могу сказать вот такое вот. Доброе утро.
0: О, скажи доброе утро.
2: А как будет?
0: Подожди.
1: Витя Оланен.
0: Витя Оланен?
1: Да.
0: Прикольно.
2: Витя Оланен, вау. А как просто привет будет? Привет.
1: Привет.
2: А, привет, тоже привет. А-а-а.
0: Это он так зашифровал, не знаю.
2: Вау, а последнее слово. Как будет красивая девушка?
0: Первое, что интересует Саймона.
1: Ну, на самом деле, не знаю, а красивая будет Митя.
0: Митя.
2: Митя, вау.
0: Я Митя?
2: Митя лейди, Митя герл.
0: Все, ребят, давайте уже быстрее играть. Игра на паре. Слав, мы здесь ищем пару всему, чему угодно. И людям, и предметам. Мы тебе слово, ты нам пару для этого термина. Или для человека. Играем в течение минуты. Нужно найти 5 пар. Готов?
1: Конечно.
0: Поехали.
2: Даже будет пара для Мити, да?
3: Окей.
2: Let's go. Пятница.
1: Суббота.
2: Окей.
0: Ну, ладно, пара. Моника Белуччи.
1: Джейсон Стэтхэм.
0: Где они вместе пересекались?
2: Я уверен, что Джейсон не против.
0: Не, мы ищем пары, ты помнишь задание?
2: Он же актер, а она актриса.
0: Ну окей, ладно.
2: По этому плану, да. Так, дальше. Родительское собрание. Скажи.
1: Пуч.
2: Пуч? Трэш?
1: Учительская.
0: У тебя мало времени, давай.
2: Давай.
1: Учительская.
0: Учительская, нормально.
2: Ну, пусть будет так, да.
0: А Кэрри Брэдшоу?
1: Я не знаю,
2: какую. А кто это?
0: Понятно.
2: Это есть пара, да? Кто
0: пара,
2: это, да?
0: Мужчина, ее мечты. Едем дальше.
2: Так, швабра.
1: Тряпка.
0: Хорошо. О-о-о. Рокфор или Рокки из Чипа Дейла? Его пара. Что он любил, не помнишь?
2: Мне кажется...
1: Нет.
2: Вячеслав?
1: Это мультик тысячелетней давности, я его 1000 лет назад смотрел.
0: Да ты чего, не помнишь, когда у него усы вот так вот вставали?
1: Это,
0: когда он что видел?
1: Рокфор, да.
0: Ну что он любил-то?
2: А чем ответил-то в итоге?
1: Сыр.
0: А, сыр, да,
2: конечно.
0: Слушайте, ну 5, по-моему, мы собрали выполненных заданий. Мы тебя с этим поздравляем, отдаем подарок от Radio DFM.
2: Если что, Кэрри Брэдшоу, это что или кто?
0: Это персонаж из сериала «Кекс в большом городе».
2: Вот теперь ты знаешь, вот, расскажи всем в коме. Так, теперь время приветиков. У тебя есть секунда 6.
1: Передаю привет всей республике Коми, а именно городу Печора. Все, кто меня узнал, все, кто услышал, всем привет.
0: Коми, включи тусовку, слова, а ты Митя. Красавчик.

0: будильники на радио DFM.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, сижу и балдею от фразы «языком чесать».
3: What?
2: А дальше что? Языком пылесосить и мыть окна.
0: Реклама.
4: Скидка.
5: Многоэтажная.
4: Рассрочка.
5: Беспроцентная.
6: Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
7: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
0: Мы в сети. vk.com/dfm.

0: шоу «Разбудильники» на радио DFM. И наша такая суровая рубрика «По фактам чисто». Проходимся, разумеется, музыкальным. Сайра скажет что-то интересненькое про артиста, а возможно трек.
1: Да? Ну что ж, вот про какой трек сегодня речь пойдет. Ну что же, сегодня один из самых необычных фактов из мира музыки последних лет.
0: Mm.
1: Главный хит этого лета «I'm Moving to the Sun» изначально был EE-треком венгерской целительницы Бернадет Ганго, ее зовут.
0: То есть она, это заклинание какое-то или что?
1: Ну, как сказать, история умалкивает. Но она выступает как email angel. А на самом деле практикует рейки. Это энергетическое целительство. Рейки называется. А музыка для нее просто хобби. Вот в апреле этого года ее EE-версия этого трека «I'm Moving to the Sun» завирусилась в TikTok и Reels. И на нее обратил внимание французский диджей Хюгел. Правильнее, Ужел. Он француз. Он решил сделать просто необычный ремикс, а практически он пересобрал трек с нуля. Привлек легендарную певицу Ultranate, которая записала новый вокал, а Email Angel, то есть венгерку Бернадет Ганго, он добавил в соавторы.
0: То есть она денежку с этого рубит.
1: Да, но это же ее трек. И вот так и демка венгерской целительности превратилась в международный танцевальный хит.
0: Мы дэнсим под трек венгерской целительницы.
1: Прикинь.
0: Кто бы мог подумать.
1: Вообще.
0: Исцеляемся, ребят.
1: Исцеляемся.
0: Да? Сделай погромче.
1: Ну, давай исцеляемся оригиналом тогда.
0: Оригой давай.
1: Да, раз на то пошло, то есть послушаем целебный кусочек оригинала.
0: Давай, я уже чувствую.
1: Что?
0: Энергию.
1: Погнали.
0: Здоровье, да, давай.
1: Ты готов? Да? Морально и физически. Поехали. Вот так звучало оригинал.

0: Слушай, оригинально неплохо.
1: Вообще очень хорошо. Но все-таки уже молодец, он сделал все качественно.
0: Биток такой добавил, да? Ну что ж, надеюсь, мы исцелили всех.
1: Будьте здоровы.

0: будил беги.
1: На радио DFM.
2: Реклама.
3: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
3: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilgi.ru.
4: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
5: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
9: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УКРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
10: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
11: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
12: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
13: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
14: Up the next.
15: А дальше тусовка.
14: On DFM.
15: Потому что...

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Киносай.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
3: Я брат от другой мамы, Диджей Саймон Черный Перец.
2: Хотим напомнить, пятница, попкорн и список кинорекомендаций от Саймона. Вот он, идеальный вечер. А что порекомендуешь? Рассказывай.
3: Сегодня в «Киносай» с одной стороны фильм о страхе высоты, а с другой сериал о семейном противостоянии.
2: Wow.
3: А если за выбор фильма тебя до сих пор не платят, то зачем тогда тратишь всю свою молодость? Просто прыгай ко мне в мессенджер DJ MC Simon за подборками.
2: Опа!
3: Так, первый фильм. Фильм «Вышка» получил продолжение.
2: Кто бы видел первую часть или что это?
3: А, ты первую часть не смотрела? Вау, это как бы там, где две подруги застряли на вершине заброшенной телевышки.
2: Так.
3: Это просто отвал башки вообще.
2: Зачем они туда поднимались?
3: Ну, потому что...
2: Будьте здоровы.
3: Как это говорят? Отвага и как там?
2: Слабоумие.
3: Слабоумие, да. Слабоумие, кстати, вот экстремальные. Они же любят. Для них это адреналин. Вот. А теперь вышла «Вышка 2».
2: Они, наконец, спустились?
3: Я просто не хочу спойлерить. Этот фильм, он очень популярный в России, кстати. Вот, его очень многие любят. Вот, а «Вышка 2» — вот это экстремальный триллер о том, как две подруги, опять же, застряли, опять же, на отвесной скале в Таиланде.
2: Ну, это чистая женская, знаешь, дважды на одни и те же грабли.
3: Думаешь, да? Окей. А на самом деле, ну, из-за абсурдности сюжета и диалогов триллер, по мнению многих критиков, превратился в комедию местами. То есть, это знаешь, как ты ужастик смотришь? И моя бабушка раньше кричала: «Ты куда идешь? Там же тебя ждет!»
2: Да-да-да.
3: Вот так эти две подруги и залезли, и застряли, блин, еще там. Ну что ж, теперь обсуждают, куда занесет героин в «Вышке 3».
2: Угу.
3: Хорошо. Переходим к следующей работе. Окей. Вышла новая экранизация одноименного эпического романа Джона Стейнбека «К востоку от Эдема».
2: Что за жанр?
3: Это драма. Ты не читала, не смотрела?

0: Нет.
1: Ну, кстати, была уже несколько экранизаций в истории, и есть, ну, бестселлер, книга. Поэтому два в одном. Книговеды прочитают, а кинонутые, как я, посмотрят. «К востоку от Эдема» — это довольно мрачная семейная драма о двух братьях, чьи жизни и сложные отношения навсегда меняет появление загадочной и безжалостной девушки.
0: О, они оба претендуют на ее сердце? Или что?
1: Не хочу спойлерить.
0: Хорошо.
1: Но, как говорится, когда два мужика бодаются, часто бывает, что виновата она.
0: Ага, конечно.
1: Так что все, с меня
0: все. К востоку от Эдема.
1: Да, и Вышка 2.
0: Приятного просмотра.
1: Бон аппетит.

0: включить. Погода.
1: Это просто пятница мечты. Самый теплый день на неделе, плюс 17 максимум, обещают нам синоптики. В эти минуты 8 градусов со знаком плюс.
2: Реклама. Вторую бумагу для выпечки Паклан ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 169,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион. На тарелочке с золотой

0: елочкой на покупки.
1: Глобус. 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, срок, месте проведения получения на globus.ru.
2: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в «Ясном взоре» есть современная офтальмохирургия. В «Ясном взоре» уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с «Ясным взором» уже на следующий день.
4: Чтоб глаза смотрели дружно, в «Ясный взор» ребенку нужно.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
7: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
8: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
9: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
10: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
9: И все?
10: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
9: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
10: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
11: О, капибара.
12: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. До конца октября. Кварц-винил Кронофлор Лиам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
13: Розовый октябрь – месяц здоровья молочной железы. Позаботьтесь о себе в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Пройдите диагностику и консультацию маммолога за один визит. Телефон 8-499-725-44-40.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
16: Мы в сети. Сайт dfm.ru.

0: будильники на радио DFM.
1: Сибидиба, сибидиба, сибидиба, оу, олла параболла, ди человечище. Это шоу с самым длинным названием в России. Пока писали, наступила пятница. Это вечно пятничное шоу
2: «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон Черный Перец, Акбала, о, Мэри Окваланджа.
2: Тот самый Саймон. Опа! Вот какую аббревиатуру мы расшифровываем в игре «Разбирайка» сегодня. Отправляйся в группу ВКонтакте, под последним постом присоединяйся к расшифровке или оставляй идеи в нашем мессенджере. В завершении эфира выберем лучший и наградим подарком от радио DFM.
1: Угу. Опа, офигенно проснулся. Аплодисменты уже были, да?
2: Да.
1: А это мы уже читали.
2: Отряд петушиного ансамбля.
1: Ух!
2: Я точно знаю, что ты готов возглавить его. Ну-ка.
1: Почему? Почему же?
2: Ты что-то кричишь, как петушок.
1: Не, просто это мы в школе научились имитировать, но петушиный ансамбль я никак не собираюсь возглавить.
2: Ну нет.
1: Ты с чего ты здесь?
2: Да в хорошем смысле. Просто прокричать, как петушок.
1: А в каком смысле хорошем, где я стою?
2: Видишь, я не умею.
1: Да?
2: Ну, ладно, не возглавляй.
1: Это была утка, это никак не петушок был.
2: Может, тебе вот эта версия больше понравится? Осенняя прелесть активирована. Да?
1: Катя,
2: видишь, никаких петухов.
1: Как я тебе уже затроллил. Катя сегодня не понимает, Сай. Ну, покажи.
2: Я не поняла, ты обиделся или нет.
1: Я же тебя троллил. Нет, Катя, ты прикинь, я во главе петушиного
2: ансамбля.
1: Ансамбля или оркестра, блин.
2: Или оркестра, это как хочешь.
1: Ребят, это же ваш, это же мем.
2: Не пытайтесь создать это с помощью ИИ.
1: Не повторите никак дома.
2: Да, да.
1: У нас Настя вообще выгорает. Это Настя у нас не продюсер.
2: Есть у тебя еще идеи расшифровки? Ну, опа.
1: Ой, проспал.
2: О, это жиза.
1: Как тот сурок из мема. Помнишь?
2: Это очень эмоциональная версия. Ну, наконец-то! Вот он, возглавляющий ансамбль. Петух.
1: Я никак не возглавляю, Кат. Прекрати.
2: Ладно. Он просто умеет кукарекать.
1: Ладно, ребят, у нас скорая пробушка. Кать, что мы делаем?
2: Сливается, смотри-ка. Пробушка. Да. Мы здесь сообщаем, как тебя зовут, в каком городе ты живешь и кого хочешь разбудить. Делать это можно в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах.
1: Теперь встречаем не ансамбль петушиный, а пятницу!
2: И подпеваем этому гимну вместе.
1: Выпиваем?
2: Подпеваем.
1: Подпеваем. Понял. Все, встречаем.
3: It's Friday then. Saturday, Sunday.
1: Кат, прекрати.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я брат от другой мамы, диджей Саймон. Черный перец Акбалао, Мерио Куланджа.
1: Заявки на пробушку получили. Группу ВКонтакте под последним постом видим. И в наших мессенджерах тоже.
2: Достаю из своих широких штанин.
1: Телефон.
2: Да, чтобы прочитать прекрасные сообщения. Вот пишет Александр. У нас в мессенджере привет. Пятница любивые. Вот, слитно написал.
1: Пятница любивые?
2: Да.
1: Хорошо.
2: Это новое слово он придумал.
1: Да.
2: Чувак работает на нашем стиле,
1: забираем, да?
2: Да. Да, пятница любивые. Разбудите мою лень. Ой, please.
1: Лень?
2: Лень, да. Там мягкий знак в конце, но у меня во рту уже нет этой буквы, так что лень. Вот, please. Устал работать, Саша, Новосибирск.
1: Ну?
2: Ну что ж,
1: взбодрим.
2: Саша, ты и, собственно, Елен, есть для вас песни.
1: И никого не надо. Песня посвящается Лене.
2: Да, да, да.

0: Доброе утро, меня зовут Анастасия, город Ростов-на-Дону. Разбудите, пожалуйста, моего сыночка Олега и брата Ивана.
1: О, погоди, Ростов-на-Дону?
0: Mm-hmm.
1: Ну, кстати, есть трек, который считается негласным гимном.
0: Ростова?
1: Да. Вот такой трек. Если кто не в курсе, вот такой трек.

0: Я в будущем вам покажу ремикс Винни-Пуха.
1: Ладно.
0: Очень крутой ремикс под этот трек. Вообще огонь. Ну что ж,
1: огонь.
0: Дальше. Да, огонь.
1: Лен.
0: Да, Кать, научи меня мягкий знак говорить. Вот.
1: Разработаем.
0: А то у меня в прошивке нету, понимаешь? Мила пишет, очень мило пишет у нас в мессенджере. Доброе утро. Нужна срочно пробушка для доброго дня. Мне и всем тем, кто в пробках.
1: Доброе утро. Передаю привет своим любимым девчонкам, Олечке и Дариночке. Дарина выше, но с первый класс это не приговор. Скучаю по вам, пишет Дмитрий, город Псков.
0: А, то есть выше нос, да?
1: Угу.
0: Так, чтобы нос была выше, что делать-то?
1: Ну, что-то бодрое, веселое.
0: Да? Ну, ладно, сейчас
1: что поднимем. Человек замотивирует в первый класс идти.
0: Да, все, выше нос, и вот себе нос выше, и Оскар.

0: теперь дальше работаем.
1: Напомним, у нас игра впереди. Телефон прямого эфира +7 495 956 101.2. Игра максимально веселая, свежая для нашего эфира. Будет классно. Дозваниваюсь.
0: А, большой дебют же впереди. Mm-hmm. Если хочешь быть участием, да?
1: Участием.
0: Или... Не, будь участником, точнее. Давай, звони.
1: +7 495 956 101.2.
0: Чем тебе не понравилось, если ты хочешь быть участием?
1: Это наоборот, эпично прозвучало.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Радио ДФМ, шоу «Разбудильники».
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
2: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки.
3: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: При отеках лимфониазот.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
7: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
8: ОСАГО в Альфа-страховании.
9: Вот настоящий порядок.
10: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
6: Красота-то какая, лепота.
11: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
12: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
13: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: Вы владелец бизнеса.
16: А значит, работаете за...
17: Троих.
18: Четверых.
19: Пятерых не хотите?
20: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
21: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
22: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
23: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажа автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
24: У меня дело выгорело.
25: И сам я выгорел.
26: Это не дело.
27: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
28: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
29: Он мой номер один, моя половина.
30: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
31: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк Онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
32: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
33: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салона МТС и на

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Игра.
2: Бонжур, абажур, ди-фэмили. Если жизнь сегодня подкинула тебе не плюшки, а подзатыльники, срочно переключайся на антигрустин шоу
1: «Разбудильники».
2: Здесь позитивная кей-поп Катя Бодрова.
3: Мистер Оптимист, диджей Саймон.
2: На всю голову оптимист, конечно же. Сейчас игра, после которой хочется радоваться даже скидке на гречку.
3: Это правда. Играть с нами будет Николай из Москвы. Коля, привет.
2: Коля здесь, come on.
3: Коля, а что вот прям в мгновение может исправить твое настроение плохое? Вот что может поднять, наоборот, тебе настроение? Очень быстро.
4: Да, но у меня, в принципе, и так хорошее.
3: Приподнятое?
4: Да.
2: А у тебя есть любимое блюдо?
4: Да, есть. Я люблю блины.
2: А, ну вот, и плохое настроение, сразу блинчики увидел, сразу хорошее.
3: Так он говорит, у него не бывает плохого настроения. Вот что хочется взять, поносить.
2: Ну, Кать, у всех бывает. В случае, если что, ну, подгоняй блины.
3: Думаешь, он обманывает?
2: А, нет,
3: не может быть такого.
2: Нет, что,
3: Коля
2: заговорил?
3: Из Москвы?
2: Да.
3: Не может быть такого.
2: А, Коля, ты знаешь, была песня «Коля, я здесь, come on».
3: Нет.
2: Коля, я здесь.
4: Да, да.
3: А я нет.
2: Да, был трек такой, да.
3: Ладно, ребята, у нас еще больше оптимизма в игре «Юху». В течение минуты мы с вами по очереди причисляем разные ситуации в жизни, которые реально поднимут настроение, после которых захочется вскрикнуть «Юху». На чем остановимся? На ком? На ком прозвучит гонг, тот продул.
2: Окей. Ну что ж, Катя, начнешь.
3: Да.
2: Вот Коля продолжит, а я замкну вот этот кружок.
3: Кружок.
2: Да.
3: Ну погнали, ребята. Итак, пятница наступила.
2: Ю-ху!
3: Конечно.
2: Так, Коля.
4: Так, ну я сегодня проснулся, чистил зубы, оказалось, что это крем для лица.
3: Это скорее вау-вау-вау.
2: Но для Коли это... Принимаем как
3: ладно,
2: есть.
3: Ладно, идем дальше.
2: Но бывшая потеряла свой телефон и мне больше не пишет.
3: Я, да? Закрыл ипотеку.
2: Потом расскажу, что в Англии делают в таком случае. Так, Николай.
4: Одевал носки и, наконец, не порвал.
3: Целые носки – это повод для счастья.
2: Носки без дырок, конечно. А прикинь, заказал доставку, а курьер уже у двери и говорит, я здесь.

0: Серебрить какая-нибудь звезда лайкнула твою фотку.
1: Ух ты! А потом, узнали, что это фейк-аккаунт, да?
0: Это на мне получается,
1: да,
0: что ли?
1: Да, на тебе. Но ярко-то ушла, видишь, как круто.
0: Куда? Не говори. Она ушла ярко.
1: Но ярко,
0: жила,
1: да.
0: Красиво.
1: Да. Жила красиво, вышла из игры красиво. Меня захватило собой.
0: Я еще с вами, ребят, да, я проиграла. Ничего страшного. Николай из Москвы побеждает.
1: Мы позитивно еще, не будем о грустном.
0: Ладно, ладно. Коль, мы поздравляем тебя и вручаем подарок от радио DFM.
2: Ипотека.
1: А я хотел просто по поводу ипотеку. Оказывается, в Англии, когда человек закрывает ипотеку, он красит входную дверь красным цветом.
0: Реально?
1: Ну, чтобы вся улица знала.
0: О, как женихов надо искать, в красные двери стучаться.
1: Да, да, да.
0: У него уже все на мази.
1: Сейчас чуть по-другому, но вот раньше так было. Ну что ж, Коля, теперь твоя очередь на приветики. Мы с утра уже передали. Вот, у тебя есть секунд 6.
2: Да, спасибо большое. Вам огромный привет передаю. И хорошего вам настроения.
0: Москва включит тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, я сегодня узнал, что можно собаку съесть.
3: What?
2: Заморить червяка. И при этом остаться хорошим человеком.
0: Реклама. Вейв. Семейный квартал у Москвы-реки и Борисовских прудов. Вейв. Выразительная архитектура и собственный парк на набережной. Здесь есть все для отдыха, спорта, прогулок и яркой жизни. Метро Борисова рядом. Вейв. Живите в особенном месте. А сейчас скидки до 15%. Поймайте свою волну выгоды. Подробнее на lsr.ru. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
4: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
0: ООО «Капибара». Мы в сети. Сайт dfm.ru.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Акуна матата. Ди вселеннище. Всем жизнь...
3: Без проблем?
2: Нет, с пониженным уровнем кортизола. Я хотел сказать, как в оригинале, видишь? Ну что ж, это Magni B6 шоу.
3: Разбудильники.
2: Двойной эспрессо из мемов и оптимизма для тебя уже наварила наша мемобариста Катя Бодрова.
3: Здесь же диджей Саймон.
2: А сейчас мемоскоп, прогнозы, после которых даже черный кот берет выходной.
3: Сегодня звезды расскажут, какой ты контакт в телефонной книжке. Ты когда-нибудь пользовался вот этим приложением, которое показывает, как ты у кого записан?
2: А, нет, кстати, к сожалению, или к счастью.
3: Попробуй многое, что о тебе расскажет.
2: Да?
3: И хорошего, и не очень.
2: Мой друг написал мое имя полностью. А у меня же полное имя.
3: Саймона было в умере, уколот.
2: Да, имя, второе имя и фамилия очень длинная. Это у него занимает 3 строчки. Вот так он меня записал.
3: Ну, давайте представим, как вы записаны у кого-то сегодня. Имя и вот дальше характеристику, которую буду озвучивать. Погнали?
2: Да, сегодня знаки называю на испанском языке. А наш полиглот, Катя, будет выкручиваться сама.
3: Окей.
2: Без моей помощи. Так, начинаем. Ариес.
3: Овны. Тусовщик. Настроение пятница. Уходите с работы пораньше и сразу на танцпол.
2: Тауро.
3: Тельцы. Сосед. Сегодня вам придется сделать что-то во благо подъезда. Собрать деньги на шлагбаум, например.
2: Окей. Хеминис.
3: Близнецы.
2: Yeah.
3: Красавчик. Звезды напоминают, это день новых знакомств и флирта.
2: Ух ты, разрешили, да? Окей. Канцер.
3: Рак. Волонтер. Если сделать добро сегодня, оно вернется старицей.
2: Лео.
3: Лев. Важная шишка. Сегодня будет шанс подняться вверх по служебной лестнице.
2: Вирго.
3: Девы.
2: Да.
3: Педант. Сегодня вам хочется порядка и чистоты. Вечером пятницы устроить генеральную уборку. Почему бы и нет?
2: Ух ты, какая дева педантная. Или как правильно, педантная?
3: Ну, нет такого определения именно, по-моему.
2: А, значит, пикантная.
3: Это как характеристик.
2: Да? Ну, если ты удивляешься, почему я странно говорю, я сегодня называю знаки на испанском языке, а Катя, ну, вот как раз переводит. Дальше, либра.
3: Весы?
2: Да.
3: Психолог. Ваше умение слушать и поддерживать сегодня кому-то сильно поможет.
2: Ну, тут все просто. Эскорпио.
3: Скорпионы. Бывший. Сегодня могут всплыть люди из прошлого. Подумайте, стоит ли их звать ваше настоящее.
2: Сахитарио.
3: Стрелец. Мемолог. Настроение весь день делиться мемасиками с близкими и друзьями.
2: А, ты же уже больше не мемолог, да? Или ты мемологиня, да?
3: Мемологиня.
2: И мемолог тоже,
3: попрошу.
2: Правильно?
3: Попрошу.
2: А, и мемолог, понял? Так, Каприкорнио.
3: Козероги. Рабочий номер. Звезды рекомендуют. Не берите работу на дом. Оставьте рабочий телефон в офисе.
2: Окей. Акварио.
3: Водолей.
2: Да.
3: Лучший друг. Этот день лучше провести в окружении самых близких.
2: Ну что ж, все, да? А, еще не все. А, значит, писис.
3: Рыбы?
2: Да.
3: Моя любовь. Не забывайте, для кого-то вы целая вселенная.
2: Моя любовь, моя прелесть, моя собственность. Кстати, с Голлумом выходит кинчик, знаешь, да?
3: Нет.
2: Полноценный фильм, отдельный.
3: Реально?
2: Да. Ну, чувака заслужил, наконец-то. Ну что ж, есть Зминус?
3: Есть.
2: Неужели? Я на испанском не знаю, как называется. Зминусец.
3: Не бери трубку. Кто-то явно на вас обижен. Хороший день, чтобы попросить прощения.
2: Возьми телефон, детка.
3: Как приятно, что ты знаешь текст наизусть.
2: Ну, видишь, я же король-король, как караоке. Спели как могли. Это шоу
3: «Разбудильники».
2: Только что был мемоскоп. Зиба-зиба за внимание.

0: радио DFM шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Я волна.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: А в Гиперленте цены на минимум. Средство для удаления жира Grass Azelite 600 мл. 169 рублей 99 копеек. С 8 по 14 октября 2026 года. В Гиперленте.
3: Кроме ленты эконом.
2: Цены на минимум. Выгода на максимум.
4: В ленте.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
8: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.яндекс.ру/бизнес. 0+.
9: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
10: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
11: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
12: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
13: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
15: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
16: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
17: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс». От 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
20: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
21: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
22: Up the next.
23: А дальше тусовка.
22: On DFM.
23: Потому что...

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Сайхакинг. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика «Сайхакинг». Сай делится личными лайфхаками, которые обкатал на собственной жизни.
2: О, да. Сегодня в «Сайхакинге» как по внешним признакам отличить или отличать похожие товары друг от друга. То есть вот такой у нас будет...
1: Найди 10 отличий.
2: Да, и такой, такая versus battle, или такой versus battle. В сегодняшнем выпуске, то есть он будет более-менее узконаправленный, в последующих выпусках я еще расскажу про другие продукции. Но сегодня у нас настоящий мед versus сироп. Как отличить? Хаков много, то есть лайфхаков много, но ни один домашний тест не даст 100% гарантии натуральности меда. Так как современные подделки идеально имитируют физические свойства продукта, к сожалению. Надежно проверить мед можно только по документам и лабораторным анализам.
1: Документы? Документы на мед предъявить, пожалуйста.
2: Вот, и ты пришла покупать мед таким образом, после такой проверки.
1: Заключаем договор.
2: Да, либо уйдешь без меда, либо будешь приятно удивлена.
1: Хорошо.
2: Ну что ж, а так дома можно проверить мед на грубые присмеси. Вот, есть три теста на сегодняшний день, которые работают. Используем йод. То есть мед в воде плюс пару капель йода. Посинел, возможно, есть крахмал или мука.
1: То есть не должен синеть?
2: Да.
1: Угу.
2: Да, синячить не должен.
1: А что он должен делать с йодом?
2: Не должен синеть.
1: Впитать и просто оставаться желтым?
2: Ну, другой свет, кроме синего.
1: Ага.
2: Вот.
1: Красный, например. Нормально.
2: Это вопрос уже к ученому. Если красным даст. Так, используем уксус. Мед в воде плюс немного уксуса. Зашипел, возможен мел.
1: Угу. Это легко запомнить. Зашипел, возможен, мел.
2: Да, там мелко тебе накрошили мел в мед. Используем салфетку. Это уже напоследок. Это последний тест сегодня. Используем салфетку. Капни мед на бумагу. Быстро впитался или оставил мокрое пятно.
1: Угу.
2: Возможно, мед разбавлен. Чем? Не знаю. Ну, там что-то есть, кроме меда, точно.
1: В общем, поняли. Лучше сразу спрашивать документы на мед.
2: Да. Лабораторные тесты и так далее. И сразу продавец развернется и убежит из базара.
1: Сладкой жизни.
0: На радио ДФМ. Разбудят тебя разбудилники. Разбудилники. Живые будильники.
1: Включи разбудильники на радио ДФМ.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Бум-шакалака. Come on, поехали.
2: Рэп.

0: классный учит.
1: Погода. Теплеет с каждым часом. В столице уже плюс 9. Пока облачно. Максимум на сегодня плюс 17. И дождь только вечером.
2: Реклама. Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
3: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд – 10 миллионов рублей. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
4: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
5: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 1 по 14 октября. Молоко село зеленое. 3,2%. 950 миллилитров. 89 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.

0: колесо.ру.
1: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
2: Второй кофе растворимый Nescafe Gold. Ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах Глобус я плачу за один 799.99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
4: Глобус. 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
5: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Выйдите на террасу. Сядьте в любимое кресло. Вдохните чистый воздух парка. Остановите взгляд на зелени деревьев. Расслабьтесь. Расслабьтесь.
7: Но не расслабляйтесь слишком сильно, чтобы не упустить свою резиденцию в клубном доме «Река». Городские виллы в парке на Мосфильмовской. Террасы, камины, окна в пол. Клубный дом «Река» от «Донстрой». Проектная декларация на нахойкодом.рф.
8: Тук-тук-тук! В дом «Лента» цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
9: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
10: Right now.
9: А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: DFM. Потому что радио DFM.

0: будильники на радио DFM.
1: Бум, шакалака, хаю-хай, каравай. Готовились к ней в четверг, начиная со вторника. Она здесь, ура, пятница. Давай синхронно делать вид, будто работаем. Это шоу
2: «Разбудильники». Здесь Катя Подрова.
1: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
2: Тот самый Саймон. И продолжается игра «Разбирайка» в группе ВКонтакте, в наших мессенджерах. Что делаем? Расшифровываем аббревиатуру ОПА максимально смешным образом. ОПА.
1: ОПА, Gangnam Style. Обниму плед, а?
2: Опять пингвинная атака.
1: Ты часто это...
2: Самое милое.
1: Часто такую атаку видишь. Ну, кстати, знаешь, где самое неожиданное место, где я встретил пингвина?
2: Где?
1: В Дубае, блин.
2: Просто по улице шел?
1: Не, ну, если бы так. У них там же есть специальный вот такой мол, такой внутри. Ага. То есть там Арктику создали, и там где внутри пингвины гуляют.
2: Удивительно.
1: Это вообще... Это
2: очень мажорный пингвин. Он, наверное, своим набирает. Ребята, я поднялся,
1: ребят,
2: я в Дубае.
1: Я здесь. Знаешь, сколько они тратят на дерево, чтобы одно дерево...
2: Я в центре Дубая просто.
1: Да, да. Ну что ж, что еще у тебя еще есть по теме?
2: Так, так, так. Отдел пилотов аэропланов.
1: Окей.
2: Опять пережарил аэрогриль.
1: Ага. Обед победил амбиции. Как тебе такой вариант? Еда всегда в первую очередь.
2: Обожает пятницу Андрюха. Это вот про нашего.
1: Огурец попросил адвоката.
2: Я требую... Ай, блин, стукнулась.
1: Ты что-то требуешь? Огурец или что-то?
2: Я за огурца как бы тут прошу, не за себя.
1: Тварь или я дрожащая?
2: Или правый.
1: Или правый, имею быть адвокатом.
2: Осьминог плывет амбициозно.
1: Во.
2: Хороша версия.
1: Осьминог и огурец, все в одном предложении. Это шоу «Разбудильники». Скоро начнем пробушку. А как заказать?
2: Можно в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. Как тебя зовут, где ты живешь и кого будем будить?
1: Ну, я уже говорил, что мы ждали со вторника, да, ее. Вот она здесь, встречаем даму вамп. Пятницу нашим гимнам. It's Friday, then. It's Saturday,
2: Sunday. What? Подпеваемся вместе.
1: Come on, everybody.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Шоу, я братуха от другой мамы. Диджей Саймон, черный перец, Аймалао, Мэрио, Куланджа.
1: Кому нужно этим утром разбудить, будем выяснять. В группе ВКонтакте под последним постом вы оставляли заявки на пробушку и в наших мессенджерах.
2: Окей, ну что же, заглянул уже. Тут нашел Андрея, наш прекрасный слушатель, пишет в мессенджере. Разбудильники, причем раздельно пишет раз, а потом будильники. Значит, будет два будильники, три будильники, да? Привет, город Ессентуки просит пробушку. Слушаем вас каждое утро. Окей.
1: Это приятно.
2: Ессентуки, let's do it. One, one and two, and three to the four. Я тяну, чтобы трек заряжать.
1: Как-то мастерски это делаю.
2: О, теперь трек готов. Let's go.

0: Бодрое краснодарское утро, Катя и Саймон. Разбудите моего мужа Павла Валерьевича. Вставай, красное солнышко. Пора, красавица, проснись, пишет Елена.
1: Но такое имя хочется произносить с уважением.
0: Уважаемый... Павел Валерьевич.
2: Уважаемый Павлов.
0: Павел Валерьевич. Обращается Саймон к Балауме Рёкуленджа.
1: Да, а можно еще раз?
0: Павел Валерьевич.
1: Уважаемый Павел Валерьевич. Мне не договаривается.
0: Паш, короче, просыпайся.
1: Паш, короче, let's go.

0: музыка обалденная.
1: А мультфильм смотрел?
0: К сожалению, нет.
1: Бременские музыканты.
0: К сожалению,
1: посмотри,
0: нет.
1: Там петух ансамбль возглавляет.
0: Неужели? Неужели?
1: Да, да.
0: Что-то везде петух преуспел.
1: Будешь гордиться этим статусом.
0: Будем, да?
1: Да, что надо там же. Дальше?
0: Так, Женя, у нас в мессенджере пишет: «Привет, поздравьте моего мужа Анатолия Семенова с днем рождения. Он самый лучший на свете муж». Ну что ж, Анатолий, с днем рождения тебе, с днем варенья тебе. Happy birthday, Анатолий! С днем рождения, короче.
1: Еще одна песенка в адрес именинника полетит. Привет, Катя и Саймон, я Леша из Михайловска. И сегодня у меня день рождения, помогите взбодриться.
0: О, oh, happy birthday, Леша! С днем рождения, Леша! С днем рождения, с днем рождения! Короче, Леша!
1: Приятно, что ты каждого уникально поздравляешь.
0: О, стараюсь, но надеюсь, там вода хорошая.
1: И конкурсы интересные.
0: Let's do it!

0: Настроение летное. Ну что ж, а что делаем в скором времени?
1: Играем, а точнее подводим итоги игры «Разбирайка». Но успеть принять в ней участие еще можешь. Отправляйся в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры и максимально смешно расшифруй аббревиатуру ОПА, ОПА. Кто сделает это смешнее, тот победил, тому отправим подарок от Радио Дефа.
0: Если напишешь «Gangnam Style», будет смешно, но приз не заберешь. Так что постарайся немного, поднапряги мозги. Мы ждем с тебя, да? Кучу слов выгружай, чтобы увеличить шанс на победу. Это шоу!

0: разбудильники на радио DFM.
1: 30 лучших треков недели. Радио DFM. Расставляем по местам. Завтра в 15.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
2: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
10: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
11: Я Пирелли беру в колесо.ру.
12: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
13: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
14: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
15: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
13: Красота-то какая, лепота.
16: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
17: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
18: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
0: Right now. А теперь тусовка.
19: DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Разбирайка. Разбирайка.
2: Эй, бонжорно, попкорно, диребзия. Это антиснотворное с доставкой на дом. Бодро пожаловать в шоу «Разбудильники». Напротив меня кофемагнит Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Ша! На первый план выходят аббревиатурные потрошители. Играем в разбирайку.
3: Да, в группе ВКонтакте под последним постом, в наших мессенджерах на протяжении всего эфира, на протяжении 3 часов мы ждали ваши расшифровки аббревиатуры ОПА. Кто же сделал это смешнее всего, скоро узнаем.
2: Блин, у нас в мессенджере такие классные расшифровки. Так, Моби 3 или Мобиз. Там Z или 3, непонятно. ОПА — это офисный планктон, активизировался.
3: Осень притащила апатию.
2: О, еще вот смотри, какой вариант. Остатки пиццы атакуют.
3: Как правило, меня. Общество поедателей арбузов, наверное. Аталы.
2: А погоди, сезон еще продолжается, да, арбузный?
3: Или наверное, уже все.
2: Да? Так, и Игорь пишет у нас в мессенджере. Опять пришел аванс.
3: Ну, надоел просто, опять пришел. Ну что такое? Причем
2: пришел, написал через О. Пришел. Не пришел, а пришел.
3: Окунь плавает аккуратно.
2: Ой, окунь давно у нас не звучало
3: в эфире. Да, мы не вспоминали про окунь.
2: Да, так, что еще есть? Очень пушистый аллигатор.
3: Я погладила.
2: Там, где окунь плавает.
3: Огонь пылает активно.
2: Огонь плавает. Так, еще есть вариант. Оранжевый павлин анализирует. Это был последний вариант пока.
3: Ну что еще? Океан паникующих акул. Ну, тоже довольно неплохо.
2: А, ну, еще был огурец, попросил адвоката.
3: Это сильно меня веселило. Ладно, в группе ВКонтакте в качестве победителя я, конечно же, называю Романа Иткина, который оставил комментарий, который позволил нам просто обсуждать его все 3 часа. Отдел петушиного ансамбля.
2: А, мы еще поржали вообще. Ну, слушай, сегодня пятница. А там, где звучит пицца, вот туда я и хочу. Поэтому выигрывает в мессенджере Моби 3. Остатки пиццы атакуют.
3: Парни, поздравляем вас. Отдаем подарок от Радио ДФМ.
2: Yeah.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, я сегодня узнал, что можно собаку съесть.
3: What?
2: Заморить червяка. И при этом остаться хорошим человеком.
4: Реклама. Никуда не спешить, успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторский и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится. И жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
7: О, Капибара.
8: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
9: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
10: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
9: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
11: Скидка. Многоэтажная. Рассрочка. Беспроцентная.

0: Важные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
1: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектные декларации на nash.dom.rf. Не оферта.
2: Мы в сети. vk.com/dfm.
3: Welcome back and right now.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что радио DFM. DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Завершение рабочей недели, значит, вышли самые топовые новинки. Ну как, новинок вышло много, но сайт обрал для нас все самое лучшее. Слушаем три и выбираем самое классное.
3: Ох, да, сегодня они разношерстные треки. Раз это микстура, значит, сейчас врываемся в музыкальную аптеку. Тут три трека на анализе. После голосования в моем мессенджере DJ MC Simon выпишем рецепт на хит-победитель. Слушай и выбирай. Трек номер один. Let's go.

Beautiful.

0: вот она, троица
1: лучший день музыкальных. Ну, третий трек сильно выбивается из общего ряда. Первые два трека у них как будто даже BPM одинаковый.
0: Похоже, близко, да.
1: И я голосую за трек номер один. Какой-то он максимально танцевальный. Возвращает куда-то, наверное, в начало нулевых по... Ну, стиле музыки.
0: Такое хорошее, но именно соотношение танцевалки и мелодии, и все в одном, да? То есть...
1: Спасибо, что переводишь.
0: У нас с тобой же миндальная связь. Кстати, третий трек звучит как будто какой-то ремейк, а на самом деле он не является ремейком.
1: Нет, третий трек звучит как Арига. Почему?
0: Не, по вайбу, как будто вот что-то из 80-х.
1: Ну, 80-й стиль просто такой взяли.
0: Я сначала думал, что ремейк, но перепроверил. Так что, ну что ж, первый трек выбираешь.
1: Я голосую за трек номер один.
0: Окей, а ты голосуй у меня в мессенджере DJ MC Simon. Выбирай, какой трек больше по вкусу. В понедельник уже узнаем, какой трек еще раз послушаем. Это шоу «Разбудилники». Здесь миндальная связь продолжается. Поэтому включи тусовку.

0: Рекламки на радио DFM.
1: Реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
6: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
7: ОСАГО в Альфа-страховании.
8: Вот настоящий порядок.
9: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
5: Красота-то какая! Лепота!
10: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
11: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
12: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
13: Шапка, носки, еще шапка.
14: Мам, я на 2 дня еду.
13: Именно.
15: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
16: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
17: У меня дело выгорело.
18: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
19: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
4: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
5: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
7: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
8: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
11: А дальше тусовка. On DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Венера, Юпитер.
2: Венера, Юпитер.
3: Шими-шими-я-шими-я-шими-е. Ла-ла-ла-ла. Приветуля-барабуля. Ди, ladies and gentlemen. Это МЖ-шоу.
2: Разбудильники.
3: Сторону Ж представляет Катя Бодрова.
2: Сторону М, диджей Саймон.
3: Мужчины и женщины такие разные. Она может потратить час на уход за лицом, а он считает, что холодная вода – это уже спа-процедура. Начинается МЖ-рубрика «Венера-Юпитер».
2: Здесь обсуждается мужские и женские стереотипы, а также мужской и женский взгляд на разные вещи. Сегодня говорим вот на какую тему. Фото второй половины на обложке телефона, на аватарке, на рабочем столе. Обязательно или нет?
3: Ну, добавь еще, как постер у тебя в кабинете в офисе.
2: Ну, это уже перебор.
3: Ну, раз на то пошло.
2: Обои в виде.
3: Обои, конечно. Еще и татуху набей на лбу.
2: Конечно, обязательно, я считаю.
3: Ну, кстати, туда же может татуха, да? То есть, или татуха это отдельная тема?
2: Нет, татуха это все-таки отдельная история.
3: А мы, кстати, про татухи еще не разговаривали, да?
2: Про парные татуировки чуть-чуть задевали.
3: Нет, татуировки именно второй половинки.
2: Да-да-да, ну, имя.
3: Не брали, да?
2: Говорили.
3: А, говорили? Блин, как ты все, за все следишь. Молодец, молодец. Ну что ж, что скажешь на этот счет?
2: Что говорить? Mm-hmm. Давай сразу. Что у тебя сейчас стоит на заставке телефона?
3: У меня ничего. Черный экран Малевича.
2: У меня я.
3: Во.
2: Вот что мы любим. Ты искусство, я себя.
3: Ну, у меня даже, я не знаю, искусство ли, черный вот такой квадрат.
2: Нет, на самом деле это приятно, когда твоя вторая половина вдруг решает поставить на обложку телефона твою фотографию. Mm-hmm. Ну, это просто приятно. Ну, конечно же, не обязательно. Но в детстве это было вообще, ну, как в юношестве. Это как-то особый, я не знаю, статус отношений ваш выводят на какой-то новый уровень.
3: Ты имеешь в виду подростковом возрасте? То есть,
2: да.
3: То есть там было обязательно фото парня? Да,
2: да, смотри, вот. Я тебя так люблю, что ты у меня везде.
3: Ну, знаешь, я заметил, я постоянно невольно уже успел заглянуть, ну, посмотреть именно, как это называется, заставки, да, в телефоне. Я заметил, в каком-то возрасте они своих крашей туда...
2: А, крашей?
3: Да, краши. То есть я много в последнее время, знаешь, кого встречаю? Кей-поп звезды.
2: Uh-huh.
3: То есть среди девушки-подростки, я смотрю, а там какой-нибудь...
2: Зачем тусуешься с девушками-подростками?
3: Ну, Кать, у меня же...
2: Я часто, говорит, смотрю по телефону.
3: У меня родственники есть, мы собираемся, я смотрю, что у них на телефоне.
2: Да, понимаю.
3: У них эти кей-поп звезды там сейчас висят.
2: Да.
3: У всех.
2: Но мне кажется, очень мило, когда действительно у вас уже семья, и вот вижу заставки, там, муж с женой, ребенком на заставке. Это вместо того, знаешь, когда на работе раньше ставили вот эти карточки своей семьи, как бы не забывать, кто тебя ждет дома. Это можно сейчас сделать с помощью обложки телефона. Это мило.
3: Если не ошибаюсь, по-моему, тоже появлялась такая услуга, когда на дебетовой карточке или на кредитной карточке можно было лицо близких просто тоже туда... нарисовать.
2: Ага.
3: То есть, как будто ламинирование, что ли.
2: О, даже так?
3: Да, такая услуга, она существует уже несколько лет. Ну, что я
2: чтобы
3: скажу?
2: Ты не забывал, кто тебе денег дает.
3: Не забывай, кто забирает твои...
2: Лицо мужа такой.
3: Кто забирает твои деньги.
2: С угрозой смотрит на тебя, и ты расплачиваешься этой картой.
3: Тут, как всегда мы говорим, как договоритесь.
2: Как договоритесь, это приятно, но далеко не обязательно.
3: А если он на это не соглашается, это тоже звонок.
2: Найди и сделать на кредитке его фотку. Гениально.
3: Yeah.

0: включит.
1: Эту пятницу точно стоит провести на открытом воздухе. Самое теплое на этой неделе – плюс 17. Максимум в эти минуты – плюс 10.
0: Реклама.

0: жить. Ноль плюс.
1: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 1 по 14 октября. Мандарины медовые Honey Gold 239 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах Лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
2: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
4: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
5: За спасибо.

0: за спасибо.
1: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок в «Азбуке вкуса». Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах «Азбука вкуса» до 30 ноября 2026 года участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-9840+.
2: А кто эта счастливая мама?
3: А это та мама, которая не купила ребенку очки, а вылечила зрение в ясном взоре.
2: А что это за ясный взор?
4: А «Ясный взор» – это сеть специализированных детских глазных клиник профессора Игоря Азнауряна. Там проводят все – от диагностики до редкой хирургии.
5: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Есть два типа людей. Одни говорят:
8: «Смотри у меня!»
7: А другие:
9: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити Центр».
7: Первые живут в стрессе. Вторые в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал «События». Старт продаж видовых квартир. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Мы в сети. Новости, мемы, фото, музыка. Все это и многое другое в официальном канале Радио ДФМ в Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись.
11: Back, and right now...
10: А теперь тусовка.
11: DFM.
10: Потому что Радио ДФМ.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы лечились музыкой венгерской целительницы. Узнали, что

0: будет, если смешать мед и йод? А также учили язык коми. Помнишь, как красиво?
1: Сейчас, не напоминай. Красиво это... Митя. Митя.
0: Почти, оказывается, Митя. Мы не очень правильно запомнили.
1: Митя.
0: Пора прощаться. Меня зовут Митя Катя Бодрова. И как говорят люди за ЗО, когда садятся в машину, опа!
1: Gangnam Style. И сустав и дали о себе знать. Я брат от другой мамы, DJ Саймон, черный перец, Агбалао, Мэри Околанча. Дина Роуд, пусть перед тобой сегодня открываются все двери. А проблемы разворачиваются не на 360 градусов, а на 180, как в сказке. И избушка. Повернись к лесу задом, да? А ко мне передам. Да? Во всех соцсетях я DJ MC Саймон. Обнял, поцеловал. И ты давай, встречай пятницу с нами.
0: Поем все вместе.
1: Saturday, Sunday, what? Дамы и господа, ladies and gentlemen,
0: what?
1: Теперь все вместе
0: хором. Всем пятницы, ребята.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
1: Самый страшный момент, я уверена, что у каждого из вас, он хоть раз в жизни был, это когда ты спишь или ложишься, знаете, уже дремота такая, ты уже сон, потом стиралку не разгрузила.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ну, знаете, я что думаю? Ну, пусть он не заполняет вазы, ваш муж, главное, чтобы заполнял холодильник. Это все-таки самое главное. Если он с этой задачей справляется, цветы мы ему прощаем.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. Волга. Движение вперед.

0: от вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Volga Casor 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Я Пирелли беру в колесо.ру.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оферта действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
4: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
5: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
6: Right now. А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: Потому что радио DFM.
7: DFM.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
5: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей им лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Шапка, носки, еще шапка.
11: Мам, я на 2 дня еду.
10: Именно.
12: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом РФ банке.
13: АО «Банк Дом РФ» для тех, кто строит.

0: Устраивает жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк.

0: Домру Вейв. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Домру Вейв. Заказывайте на dom.ru.
1: Вейв от английского лома. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106 590 202 86 20. Город Пермь. Детали dom.ru.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Up the next. А дальше тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что...

0: Реклама. Второй кофе зерновой фреско эспрессо итальяно. Ты зачем взяла?
1: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1599,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупке.
0: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
2: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
4: О, Капибар.
5: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Розовый октябрь – месяц здоровья молочной железы. Позаботьтесь о себе в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Пройдите диагностику и консультацию маммолога за один визит. Телефон 8-499-725-44-40.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
9: Мы в сети. Новости, мемы, фото, музыка. Все это и многое другое в официальном канале Радио ДФМ в Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Смагура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Смагура».

0: праздника, чтобы скрасить, как говорится, собственные будни, а местами даже вдохнуть в них жизнь. И сегодня таковым поводом для нас является не столько наступление пятницы, сколько день рождения, который отмечает ВКонтакте. 20 лет, вот эта дата. Будет что зафиксировать в юбилейчик. И классно, что в этот день праздник разделяют с вами и ваши пользователи. Желаем побольше интересного впереди. Новых идей, событий, ярких историй и людей, с которыми хочется ими делиться. И подарков, конечно же. С каждым годом только больше. Их вообще много не бывает. Да, поздравляем. И, кстати, если у кого-то из вас, дорогие друзья, сегодня тоже день рождения, то и мы вас с этим, конечно же, поздравляем. Короче, веселая пятница намечается.
1: Ну вот и ладушки.
0: Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый и желаю вам легкого окончания рабочей недели в нашей компании.
2: Радио Дефа.

0: Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
1: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
0: И все?
1: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
0: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
1: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
0: ООО «Капибара».

Первое восхождение на гору Арарат. Очепятка у меня тут. В 1863 в России состоялась первая поездка по рельсовой дороге от Царского села до города Павловска. А в 1965 песня группы Beatles «Yesterday» возглавила американский хит-парад и продержалась на первом месте целый месяц. Давайте.

0: погоде.
1: Сейчас, по ощущениям, 11 градусов и облачно, а завтра и вообще на выходных обещают погодку с переменным успехом, но до плюс 13 зато.
0: Реклама.

0: жить.
1: Ноль плюс.
2: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
4: О, Капибара.
5: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
6: Войти в разум убийцы, найти его последнюю жертву и выбраться, пока он не стал частью тебя. Сможешь ли ты верить собственному сознанию? Софья Лебедева в хорроре «Красный экран». В кино с 15 октября. 18+.
7: Welcome back, and right now...
8: А теперь...

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: Плав только что на радио DFM. Ну а что до новостей, то мир, здоровье и собственный дом стали тремя главными мечтами россиян на сегодня. Материальные желания при этом все чаще уступают место базовым ценностям. В исполнении мечты 45% наших с вами соотечественников рассчитывают на обстоятельства или других людей, а 41% на собственные усилия. Большинство же опрошенных, а это 61%, не используют специальных способов для исполнения желаний. Ну а зачем, если есть Новый год? Там можно за весь год оттянуться по полной и поназагадывать. Всем бодрого доброго, дорогие друзья! Желаю вам прекрасного окончания рабочей недели. Ну а прямо сейчас...
1: Реклама.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Я Пирелли беру в колесо.ру.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
8: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
9: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
10: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
11: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская сбережка.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: 15 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
0: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что Radio DFM.

0: Макс, друзья, мы же все с вами понимаем, что осень — это совершенно не повод для плохого настроения, и тем более не причина, чтобы сидеть в выходные дома. Поэтому 10 и 11 октября в Москве на ЦСКА-арене пройдет фестиваль поп-культур «Фандом Фест ВКонтакте». Из активностей — косплей, кавер-дэнс и много чего еще. Концерты — не вопрос. BY, Сестренка, Кайсин, VE и другие. Возрастная категория 0+. Приходите.
1: DSM Radio. Best tracks of the week. Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three. Тройка лучших.

0: второе место.
1: Именно эта работа не смогла взлететь на первое место, но и тут тоже неплохо. Феникс, Маршмелло и Поч Гудмен.
0: Первое место.
1: А вот лидерами прошлой недели оказались Мадонна и Мартин Гаррикс. Бизая.

0: 15 на радио DFM. DFM Top 30. DFM. Реклама.
1: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки.
2: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфониазот.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: Шапка, носки, еще шапка.
7: Мам, я на 2 дня еду.
6: Именно.
8: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
9: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: 3.
11: 4.
12: 5 не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь... Это Вроска. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Вроска. Я доволен.

0: Операторов Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
5: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии Паобанк ПСБ.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: А дальше тусовка.
10: On DFM.
4: Потому что

0: Ну что, не тебя без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно Национальный день 12-часового свежего дыхания. Ну или же день передаривания подарков и подарить кому-нибудь то, что лежит у вас давно без надобности. Либо можно действовать по принципу:
1: недорог подарок, как дорого внимание. И оценивать, сколько бы я готова была подарок, это как бы...
2: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, 12 градусов и пасмурно, а завтра и вообще на выходных обещают погодку с переменным успехом, но до плюс 13.
2: Реклама. Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В «Лучах» мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в «Лучах». Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. «Лучи», метро «Солнцево». Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
3: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно! На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Вторую пачку риса «Мистраль Осман» ты зачем взяла?
5: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 188,99, а беру две. А еще могу выиграть 1,000,000 на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
6: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка их получения на globus.ru.
7: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечат зрение в «Ясном взоре». Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
8: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор ребенку нужно.
9: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
10: За спасибо. Я куплю за бонусы «Спасибо» на неделю все продукты за «Спасибо».
11: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок в «Азбуке вкуса». Все возможности в «Сбербанк онлайн». При оплате товаров в магазинах «Азбука вкуса» до 30 ноября 2026 года участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.

0: Плати по всему миру.
1: И все?
0: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
0: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
2: ООО «Капибара».
3: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил «Кронофлор Лиам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
4: Right now.
2: А теперь тусовка.
4: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: как было бы здорово сейчас оказаться где-нибудь на пляжике, а не вот это вот все. Джубель on the beach, только что на радио DFM. А вот в индийском метро, дорогие друзья, появилась некая воспитательная социальная мера в виде урны для плевков.
1: Чё
0: слышали? Первая в мире урна, в которую все желающие могут плюнуть, дабы поднабраться ответственности. Как утверждает тамошняя общественность, с одной стороны, плеваться недопустимо, но с другой... мы видим то, что видим. Так что в Мумбаи решили, что такой вот жест поможет как-то задуматься хотя бы над вредной привычкой и что-то с ней сделать. Либо же, если все-таки захочется плюнуть, то в каком бы месте столицы ты ни находился, придется сесть для этого в метро, приехать на соответствующую станцию и совершить акт слюноотделения из полости рта в специально предназначенную для этого урну. Представляете, какая очередь там образуется? Я вас категорически приветствую. С вами по-прежнему Артём Скоробогатый. Много не работайте. И мало тоже.
2: Реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
8: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
9: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
10: Организатор розыгрыша ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
11: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
12: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
13: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.

0: кожи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
3: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России.

0: открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОАСИМ-агент и ОАСИМ. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОАСИМ, созданное при участии Powerbank PSB.
1: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Простаты.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Стук, я не просто так. Намечается кое-что интересное, дорогие друзья. Для всех, кто в теме кей-попа и вообще поп-культуры, приходите на Фандом Фест ВКонтакте на ЦСКА-арене в Москве уже в эти выходные. Для вас исполнят Бивай, Сестренка, Кайсин, Вэй и другие. Плюс встреча с актерами, создателями фильмов, обязательно косплей и много чего еще. Ноль плюс.
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости.

0: Радио ДФМ на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон, а ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь ты.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
11: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
12: «ОККО» представляет.
13: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
14: Простые военные учения.
12: Главный сериал года в «ОККО».
15: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
16: Я про это написать хочу.
12: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в «ОККО». 18+.
17: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
18: Эргоферон.
19: Мы всей семьей им лечимся.
17: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
20: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
21: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
22: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
23: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
24: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
12: А дальше тусовка.
25: On DFM.
12: Потому что

0: Ну что, дорогие друзья, перед тем, как попрощаться с вами до завтра, давайте-ка скажу о том, о чем еще сегодня мог вам сказать, но не сказал. В США набирают популярность расслаблетики. То есть энергетики наоборот. Около 11,5% россиян придерживаются принципов здорового образа жизни. А Канье Уэст заработал $20 миллионов за отмененные концерты в Питере. На этом у меня на сегодня все. Такие дела. Да и вообще, надо сказать, на этой неделе тоже все. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Желаю вам нескучных выходных. Ну и...
1: До скорого.
2: О погоде.
0: 10 градусов по ощущениям прямо сейчас и пасмурно, а завтра и вообще на выходных обещает погодку с переменным успехом, но до плюс 13 зато.
2: Реклама.

0: жить. Ноль плюс.
1: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
3: Застройщик АО СЗ «Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
9: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
8: И все?
9: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
8: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
9: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
10: ООО «Капибара».
11: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
12: Розовый октябрь – месяц здоровья молочной железы. Позаботьтесь о себе в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Пройдите диагностику и консультацию маммолога за один визит. Телефон 8-499-725-44-40.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте «Мой гектар».

0: Мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон, а ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
2: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
3: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
4: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
12: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс Консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
13: Right now. А теперь тусовка.
14: On DFM.
13: DFM. Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Каждый будний вечер на радио Дефа.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show.
2: On DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: Я вам скажу всю правду в глаза. Вы не обижайтесь, но я скажу вам всю правду. Вы гениальный человек. Вот так вот хорошо.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Так, надо с кем пофлиртовать срочно. Так, люди, человеки.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Знаете, выходишь на балкон, здравствуй, солнце. Ну, вот что-то из этого.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
3: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки.
4: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфониазот.
4: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
6: Любимая, там дождь. Возьми такси.
5: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
7: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
8: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
11: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
13: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
14: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.

0: операторов Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Аутер телефон холдинг. Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
3: Услуги оказывают ОА7-агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
5: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе

0: кредитной карты «Карта 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что...

0: жить.
1: 0+.
2: Вторую фольгу Ламберта ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 349,99, а беру две. А еще могу выиграть 1,000,000 на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
4: «Глобус». 20 лет. Делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
5: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
7: ООО «Капибара».
8: Тук-тук-тук. В дом «Лента». Цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
9: Войти в разум убийцы. Найти его последнюю жертву. И выбраться, пока он не стал частью тебя. Сможешь ли ты верить собственному сознанию? Софья Лебедева в хорроре «Красный экран». В кино с 15 октября. 18+.
10: Welcome back, and right now.
11: А теперь тусовка.
10: On DFM.
11: DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: 3-4. Пятница наступила, друзья. Тот самый день, который мы всегда очень ждем. Конец недели, чтобы можно было отдохнуть. И для того, чтобы перезагрузиться, подойти к выходным осознанно, нужно несколько важных ритуалов. Перезагрузка после рабочего дня. Это пойти душ принять, например. Или сразу телефон выключить. Или что-то еще такое совершить, чтобы точно отвлечься от работы. Но, как мне подсказывает мой опыт, нужно всего лишь хорошую музыку вместе с нами слушать, и все будет отлично. Всем привет, друзья! Меня зовут Женя Кротов. Отмечаем последний рабочий на этой неделе вместе. Двигаемся далее. Впереди еще много любопытного нас ждет.
1: Реклама. У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
2: ОККО представляет.
3: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
4: Простые военные учения.
2: Главный сериал года в ОККО.
5: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
6: Я про это написать хочу.
2: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Сметологу. Долгих перелетов при застое лимфы появились отеки.
1: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: При отеках лимфониазот.
1: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика
1: капучино. Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
9: Я Пирелли беру в колесо.ру.
10: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
11: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
12: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО-7, созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
13: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
14: Подробности на официальном сайте москвич-м.ру.
15: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
16: А дальше тусовка.
17: On DFM.
16: Потому что...

0: любим выходные, все мы любим приятное время проводить, но и это можно делать по-разному. И в эти выходные есть вот такой вариант. Фандом Фест ВКонтакте. Это фестиваль поп-культур. Там можно будет попасть на встречи с актерами, взять у них автографы, заморочиться с косплеем и поучаствовать в кавер-дэнсе, а также посмотреть и послушать, как выступят Бивай, Сестренка, Кайсин, Вэй И не только они. Возрастная категория 0+. Кстати, Кайсин и Вэй И недавно были у нас в гостях. Можете посмотреть. В наших соцсетях уже все есть.
1: Погода.
0: Ну а теперь поговорим про столичную погоду. За окном, друзья, у нас плюс 18 градусов, пасмурно, местами даже небольшие осадки. Ближе к вечеру они будут продолжаться, там плюс 15. Завтра от плюс 10 до плюс 12 градусов. Уже прохладнее.
1: Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
1: ООО «Капибара».
3: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Welcome back, and right now...
1: А теперь тусовка.
4: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

9 октября, друзья, у нас практически середина осени, представляете? Какие события, посмотрим вместе. Сегодня празднуется Всероссийский день чтения, вот, можете себе в этом вопросе не отказать. А также сегодня Всемирный день почты, все делаем сегодня чуть медленнее, чем могли бы, да? Международный день пиццы, ну, это всегда вкусно, а также Всемирный день яйца. Ну что ж, поздравляем, как говорится, с тем, что оно появилось первое, или все-таки курица. Привет, меня зовут Женя Кротов, всем огромный привет, классного дня, мы продолжаем слушать музыку. У нас впереди трек под названием «Так Цо Йо». Это Анта и 54 Ultra.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
1: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
0: И все?
1: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
0: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
1: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
0: ООО «Капибара». Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Shooting Stars. Но эту работу абсолютно каждый знает, ее мотив знаком всем. Ну и далее мы, кстати, поговорим о соцсети, про которую тоже каждый слышал, про ВКонтакте. И у них сегодня день рождения. Мы поздравляем с 20-летием. Желаем вам и дальше собирать вокруг себя миллион людей, запускать яркие события, радовать и музыкой, и видео, и, в общем, все то, за что мы вас любим. Пусть будет побольше поводов открывать ВКонтакте на минутку и зависнуть там на полвечера. С праздником!
1: Погода.
0: Плюс 17 градусов у нас в эту минуту. Пасмурно, местами небольшие осадки, и позже они будут продолжаться. Вечером плюс 15, завтра от плюс 10 градусов до плюс 12.
1: Реклама.
2: Подарите вашему ребенку детство без очков в Ясном Взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
3: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор, ребенку нужно.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
5: Вторую шоколадку, Аленка, ты зачем взяла?
6: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 109,99, а беру две, а еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
7: «Глобус» – 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
8: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
9: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
8: И все?
9: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
8: А другие нейронки?

0: Сервисы могу оплатить?
1: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
2: ООО «Капибара».
3: Розовый октябрь – месяц здоровья молочной железы. Позаботьтесь о себе в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Пройдите диагностику и консультацию маммолога за один визит. Телефон 8-499-725-44-40.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вейв – семейный квартал у Москвы-реки и Борисовских прудов. Вейв – выразительная архитектура и собственный парк на набережной. Здесь есть все для отдыха, спорта, прогулок и яркой жизни. Метро Борисова рядом. Вейв – живите в особенном месте. А сейчас скидки до 15%. Поймайте свою волну выгоды.
6: Подробнее на lsr.ru. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
7: Войти в разум убийцы, найти его последнюю жертву и выбраться, пока он не стал частью тебя. Сможешь ли ты верить собственному сознанию? Софья Лебедева в хорроре «Красный экран». В кино с 15 октября. 18+.
8: Welcome back, and right now...
9: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: Пятница это классно, но суббота еще лучше, друзья. И именно по субботам мы подводим итоги DFM Top 30. Я здесь, чтобы об этом напомнить. Завтра с 15 по столичному мы соберемся с вами и будем слушать все самые главные работы этой недели. Расставим их по своим местам, да и вообще будет классно. Приходите обязательно. Ну а пока продолжаем. Меня зовут Женя Кротов. Всем привет. Делайте громче.
1: Реклама. Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 12+.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: ОККО представляет.
5: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
6: Простые военные учения.
7: Главный сериал года в ОККО.
8: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
9: Я про это написать хочу.
7: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
10: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
11: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии Пауэрбанк ПСБ.
12: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
13: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
15: АО «Кордиант» — N760-115-09.
16: А теперь тусовка.
17: DFM.
16: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В «Лучах» мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в «Лучах». Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. «Лучи», метро Солнцева. Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Сердце мужчин примерно на 100-150 грамм тяжелее, чем у женщин. А у некоторых вообще сердца нет.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Так, беговые дорожки придумали 200 лет назад для наказания заключенных, друзья. Так что вы теперь понимаете, почему интуитивно нас к ним не тянет.
0: This is
2: Evening Show
0: on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
3: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки.
4: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: При отеках лимфониазот.
4: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
8: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд, подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
11: ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, улица 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
12: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
13: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от

0: 2%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает.
6: Лапаль – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
7: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
8: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
9: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
10: Up the next.
11: А дальше тусовка.
10: On DFM.
11: Потому что...

Последний рабочий на неделе – это то, что всегда поднимает настроение, и всегда здесь нужно чем-то заняться. Как раз есть вариант, друзья. Уже в эти выходные в Москве на ЦСКА-арене пройдет фестиваль поп-культур «Фандом Фест ВКонтакте». В лайнапе разные артисты, например, Бивай, Сестренка, парни.

0: Кассин и Вэй И. Встреча с актерами и создателями фильмов, а также много чего еще интересного. Возрастная категория 0+. Ну а здесь уже в ближайшее время встречайте Юлю Погой, Диму Попова. Я же на этом моменте прощаюсь. До завтра. Меня зовут Женя Кротов. Всем пока. Погода. За окном, друзья, у нас пасмурно в эту минуту, даже местами идут небольшие осадки, плюс 17 градусов, чуть попозже будет, ну, то же самое, только попрохладнее, плюс 15, завтра вообще от плюс 10 до плюс 12.
1: Реклама. Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напиваешь?
3: А, это шины и диски в колесо. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: За спасибо я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо. До 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, УГРН, 111-774-668-9840, 0+.
9: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в «Ясном взоре» есть современная офтальмохирургия. В «Ясном взоре» уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с «Ясным взором» уже на следующий день.
10: Чтоб глаза смотрели дружно в «Ясный взор», ребенку нужно.
11: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
12: Лента и ОКей. Одна гиперкоманда. С 1 по 14 октября. Молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОКей. Гипервыгода в каждой покупке.
13: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути.
14: Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
15: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
16: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
15: И все?
16: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
15: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
16: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
17: ООО «Капибара».
18: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит «Зерта». 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
19: А теперь тусовка.
4: DFM.
19: Потому что радио DFM.
2: Till I can get my satisfaction.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей. Я такая же, как все. Я тоже не люблю, когда вермишелевый суп превращается в кашу на следующий день. И тоже обожаю, когда встречаю вечер пятницы. Почему вермишелевый суп и вечер пятницы вместе, я не понимаю. Но, друзья, мы такие разные, у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы, в общем, заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Вот, Дмитрий.
2: Да, всем привет. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Попов.
1: Да, и тут проблема, знаете, мы сидим с Поповым сегодня, и новость пришла, а там совершенно, ну, обычно написано слово «задница». И Дмитрий говорит, я не буду говорить «задница» в эфире, это как-то вот, может быть, это запрещено. И он на полном серьезе гуглил, можно ли говорить в эфире «задница». Вы представляете, как его зашугала я, наш начальник, вселенная, ну, в общем, все зашугали, жена.
2: Там такой список.
1: В общем, все подзажигали Попова, поэтому, нет. Дима, давайте вы просто сейчас назло врагам скажете это слово.
2: Просто и уже отпустите это,
1: да? Отпустите это из себя, да. Давайте. Ну?
2: За?
1: Задница.
2: Дница.
1: Все, нормально. Все. Теперь все, задница, у нас гештальт закрыт.
2: Терапия какая-то была в прямом эфире.
1: 9 октября 2026 года, пятница. Сегодня Всемирный день яйца, друзья. Аплодируем. Это у нас как раз вот все хорошо. Международный день пиццы, Всемирный день почты, Всероссийский день чтения. Сегодня, кстати, день днюха ВКонтактике.
2: О, поздравляю.
1: 20 лет, боже мой, как вчера было. Я, кстати, одна из первых зарегистрировалась, честно говоря, там. И, друзья, вы можете вот заходить, Юля Паго, искать меня ВКонтакте. Там легко найти можно будет вполне. Также Всемирный день нанотехнологий, кроссовки. Тут еще отмечают свой праздник профессиональный. И... Шептун покровный. Знаешь, вот как-то вот задница, шептун у нас сегодня, ну, не знаю.
2: Можно и отметить, друзья, в принципе.
1: Как-то вот все сложилось. Давайте тему обсудим. А тема у нас сегодня будет такая. Что бы вы хотели увеличить?
2: Да.
1: Ты ржешь, по-моему. Вот, знаешь, сразу ясно, что ты в какую-то другую сторону пошел. Что,
2: да, у меня столько вариантов сразу.
1: А, по-моему, он у тебя только один. Судя по твоему вот этому смешку смущенному. Так, я могу сказать честно. Я бы очень хотела увеличить пространство в морозилке. Потому что я очень люблю всякие разные заготовки делать, закладывать их в морозилку. Но там уже ничего не помещается. Просто ничего. Мне вчера ночью пришлось креветки есть. Ну, просто пришлось, я давилась. Я не хотела никаких креветок в час ночи, но мои заготовки не помещались. Я решила, что надо просто съесть креветки и закинуть туда заготовки. Все. Иначе никак не получилось. Ну, что
2: прям
1: у тебя?
2: На жертву идешь, Юля. Я бы хотел бы увеличить, конечно, словарный запас. Не хватает иногда слов, чтобы сказать обо всем, что я хочу увеличить.
1: Да, странно, что тебе еще деньги платят, а ты не обладаешь тем самым словарным запасом. Может быть, мы с отделом кадром пересмотрим эту историю? Так, друзья, в общем, пишите, что бы вы хотели увеличить, обязательно закидывайте нам.
2: В группу Радио ДФМ ВКонтакте, в Максе есть номер 965-115-5115 и приложение Радио ДФМ.
1: Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей.

0: Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Volga Ka 40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: 20 лет миллионы водителей выбирают Кордиант. За уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кордиант – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кордиант. 20 лет доверия.
2: АО Кордиант. ИНН 760-115-09.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магни-плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
9: Он мой номер один, моя половина.
10: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
11: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк Онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
12: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
13: Дорогой, а что это ты напеваешь?
12: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
13: О, нам давно нужна зимняя резина.
12: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
14: Я Пирелли беру в колесо.ру.
15: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
16: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
17: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
18: А дальше тусовка.
19: On DFM.
18: Потому что радио.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Так, котятки, у нас же тут полнолуние маячит впереди. Прям тяжелое время. 10 октября мы будем мы уже перешли в знак весов в плане Луны. Но, тем не менее, вот, пожалуйста, что у нас перед полнолунием происходит. Подожди, полнолуние у нас или... Да, полнолуние, все правильно. 28-й лунный день сейчас. День гармоничный, светлый, будет все удаваться. Любые дела, начинания, направлены на благие цели, приводят к успеху. В душе человека и природе будет царить гармония. Вообще, день, когда можно выйти на новый духовный уровень. Полезна работа со своим телом, полезна духовные всякие разнообразные практики. Что-нибудь, может быть, аскезу взять. Вот, кстати, в этот период очень хорошо. По поводу любви. Общение принесет вам пользу, поднимет настроение. Не злоупотребляйте доверием окружающих и не навязывайтесь им. Стоит прислушаться к советам, если и дают ваши близкие друзья или родственники. Это день, когда все ваши добрые дела возвращаются бумерангом. Вот иногда дни бывают такие, когда ты гадость скажешь и бумерангом получаешь, а иногда бывают дни, когда наоборот. Ты можешь сказать что-то хорошее и тоже получить обраточку от Вселенной. Так, можно начинать любые дела и проекты. Смело решайте финансовые вопросы, занимайтесь покупками, продажами и прочими операциями. Но это касается 28-го лунного дня, который стартанул сегодня в 5 утра и закончится, соответственно, завтра тоже где-то примерно в это же время, где-то в 5:30, наверное, уже все. Но, значит, у нас получается... У нас не полнолуние. Я же и говорю что-то не то. Вот как будто бы у меня все... Новолуние, конечно.
2: Это отличается?
1: Это разные, конечно, истории. Да, новолуние у нас прекрасное будет завтра. 18:49 стартует. И очень такой волшебный момент, волшебный период. Во-первых, ретроградная Венера будет влиять, да, на всю эту историю. А во-вторых, вообще такое достаточно магическое считается новолуние в весах. В общем, интересное. Поэтому расскажем о нем подробно в следующем часе. И как оно будет вообще влиять на всех нас. It's showtime. Pago!

0: On DFM.
1: Хотели увеличить, друзья. Сегодня мы выясняем именно это, как на духу. Кстати, как вы думаете, Дмитрий, какой самый популярный ответ мы получили? Очень легко.
2: Конечно же, деньги. Зарплата, наверняка.
1: Да, зарплата самый популярный ответ. Да, мне кажется, вообще нет человека, который был бы доволен своей зарплатой. В принципе, всегда, согласитесь, хотелось бы больше. Не, ну как бы жить можно, все хорошо, все нормально. Бывает момент, когда ты скажешь, не, я не согласен, чтобы мне увеличивали зарплату. Не надо мне, зачем это? Ну что?
2: Это уж лишнее.
1: Это уже не надо, оставь себе. Это не надо нам
2: 13 еще зарплату.
1: Ну, зачем это вообще? Как-то это уже перебор. Вы хотите, чтобы у меня поп слипалась? Ну что, конечно, нет. Так, солнечный день бы увеличил. Вот да. А дальше будет совсем тьма. Кошмар. Но зато шторы blackout можно еще полгода не покупать. Так, словарный запас тоже бы увеличил. Иногда без некорректных слов объясниться трудно. Один раз в спарринге сошелся с длинноруким, получил нормально так. Можно было бы тоже, конечно, что-нибудь там подувеличить. Так, хотел бы увеличить количество дней отпуска и зарплату, а также понизить наценки на ЖКХ. Но, понимаете, про понизить мы сегодня не говорили.
2: Это
1: будет отдельная тема, чтобы вы хотели уменьшить, и там уже будем говорить про ЖКХ. А сейчас мы говорим про зарплату, судя по всему. Так, хотела бы увеличить мозги своему начальнику, хотя не факт, что это бы помогло. Аплодисменты. Да. Вообще нет человека, который, наверное, считал бы свою зарплату достаточной и считал бы, что он знает меньше, чем его начальник.
2: Но с другой стороны, если увеличить зарплату, это вот вполне достаточно. А начальник пускай будет
1: и что?
2: Не таким умным.
1: Да. Нет, дело в том, что, понимаете, Дмитрий, ведь стать начальником это тоже талант.
2: Определенно.
1: Это талант, да. И не все становятся начальниками, потому что они действительно умеют
2: достойно.
1: Хорошо. Да. Вот. Просто есть люди, которые боятся сделать шаг. Вот просто боятся его сделать. Они, кстати, тоже боятся быть начальниками в том числе. Им легче прятаться за чьей-то спиной. А есть те, которые не боятся. И они идут. Вот почему, например, люди-перфекционисты, они ничего чаще всего не добиваются. А вот те пофигисты, которые спокойно... и так сойдет. Они сделали, пошли дальше. Но они уже по лесенке вверх поднимаются, сделав не очень качественно. Но, тем не менее, они поднимаются. А перфекционист на первой ступеньке будет работать полгода. И так ее и не закончит. Вот поэтому, друзья, иногда нам просто не хватает смелости.
3: Реклама.
4: Центр управления «Мы дома».
5: Ого, откуда это небесное тело?
4: Из нашего фитнес-центра.
5: А этот маленький спутник?
6: Из нашей школы.
5: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
6: Мы за ресторан.
5: Тогда начинаю отсчет. 10.
7: Космический 9. Центр Москвы, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
9: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
8: И все?
9: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
8: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
9: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
10: О, Капибар.
11: Скидка!
12: Скидка!
11: Многоэтажная.
12: Многоэтажная. Многоэтажная.
11: Рассрочка.
12: Рассрочка. Рассрочка.
11: Беспроцентная.
12: Беспроцентная.
13: Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР.

0: Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
1: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектные декларации на nash.dom.rf. Не оферта.
2: Мы в сети. vk.com/dfm.

0: между прочим, скоро будем проверять интуицию методом тыка. 8-9-6-5-115-5-115. Это Макс. А номер телефона, по которому нужно позвонить?
1: 8-495-956-101-2.

0: друзья, и, конечно же, прямо сейчас мы будем проверять уровень интуиции нашего слушателя. Кто здесь?
1: Дозвонился Антон из Татарстана, город Зеленодольск. Антон, привет.
2: Привет, привет.
0: Антон, мы рады вас приветствовать. И, конечно же, хотелось бы узнать, что бы вы хотели увеличить.
2: Уровень топлива в бензобаке за меньшую сумму.
1: Два желания. Молодец, Антон.
0: Вот, видишь, как так и выглядит словосочетание «губа не дура». Вот оно. Это наглядный пример. Так, прямо сейчас мы, конечно же, выясним, как у вас с чутьем внутренним сегодня. И нужно отвечать «да» или «нет», максимально не задумываясь. На старт, внимание, поехали. Правда, что ленивцы умеют плавать?
2: Нет.
0: Правда, что в слове 11 11 букв?
2: Да.
0: Правда, что крылатка зебра – это вид рыбы?
2: Нет.
0: Правда, что в Калининграде есть улица имени Винни-Пуха?
2: Да.
0: Правда, что по определению кратковременный дождь – это дождь, который идет не дольше 3 часов?
2: Да.
0: Ну, отлично. Прямо сейчас мы выясним уровень интуиции. Правда, мы дадим вам все-таки возможность исправить одну ошибку. Ну, одно, вот поменять вообще мнение, просто совершенно дать другой ответ.
2: Ну, пускай на втором вопросе.
0: Правда, что в слове 11 11 букв?
2: Да.
0: А может, еще вариантик, нет?
2: Все? Третий будет.
1: Третий.
0: Третий. Правда, что крылатка зебра – это вид рыбы?
1: Вы сказали нет, поменяем.
0: А мы поменяем на да. Ну, давайте прямо сейчас тогда выясним, что у нас получилось. Вот так вот, знаете, натянули сову на глобус. Вместе выиграли.
3: Ваш уровень интуиции равен 3.
0: Конечно, интуиция у вас, Антон, на 2, честно говоря. Но вам повезло с нами, поэтому у вас стало 3.
1: Он стал карандашом.
0: Я просто на всякий случай вас предупреждаю, что если вам что-то кажется, возможно, вам действительно и кажется. Ну, то есть я бы не доверяла так уж на 100% вашей интуиции. Вот, может быть и ошибочно это мнение. Так, ну что, какие были правильные ответы? Правда, что ленивцы умеют плавать? Да. Правда, что в слове 11 один из букв? Да. Правда, что крылатка зебра – это вид рыбы? Да, действительно. Она такая, причем она ядовитая, и она может там убить чуть ли не, посмотреть тебе в глаза, и ты сразу все. Правда, что в Калининграде есть улица имени Винни-Пуха? Нет. И правда, что по определению кратковременный дождь – это дождь, который идет не дольше 3 часов? Это действительно так. Аплодисменты.
1: Здравствуйте, Антон. Вручаем нашу фирменную кружку.
0: Ну и, конечно, 10 секунд на все ваши приветы.
2: Привет, компания «Алмаз». Карьер в Загорье, Подмосковье, Солнечногорский район. Всем привет, кто на работе.
0: Ура!
3: Радио ДФМ. Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Радио ДФМ на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Шапка, носки, еще шапка.
8: Мам. Я на 2 дня еду.
7: Именно.
9: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
10: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
11: А в «Гиперленте» цены на минимум. Средство для удаления жира «Грасс Азелит» 600 миллилитров. 169 рублей 99 копеек с 8 по 14 октября 2026 года. В «Гиперленте».
12: Кроме ленты «Эконом».
11: Цены на минимум, выгода на максимум.
13: В «Ленте».
14: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
15: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес.
16: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
13: Эргоферон.
17: Мы всей семьей им лечимся.
12: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
18: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
19: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
8: Капсикам.
7: Маме скрутила шею весной.
8: Капсикам.
7: Плечо подмывает у сына порой.
8: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
7: Капсикам. И боль на удалении.
8: Капсикам. Моя сила в движении.
9: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
11: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Up the next. А дальше тусовка. On DFM. Потому что...

0: Итак, друзья, прямо сейчас мы выясняем следующее.
1: Что вы хотели бы увеличить?
0: Хотел бы увеличить котлеты в сковородке. Жена оставила только 3 штуки. Что мне с ними делать? Хотя бы 6 штучек уже нормально, а 3 ни туда и ни сюда. Придется курицу жарить.
1: На одного человека?
0: На одного. Ну да, маленькие 3 котлетки, если туда мужика, то это, конечно, ни о чем. Придется ему действительно, да, что-то варганить. Хотелось бы увеличить количество посещений в спортзал, но не могу себя заставить. Так вы из большинства, Димочка. Хотелось бы, чтобы на работе увеличилось количество улыбок коллег. Хотелось бы увеличить на несколько минут обед, потому что пока отстоишь в очереди, обязательно задерживаешься на несколько секунд. Также увеличить маршрут метро от Ховрина в Москве до Невского проспекта в Петербурге. Было бы удобно. Я вот это вот неистово лайкаю. Неистово. Я считаю, что вообще Сергей Семенович Собянин показал себя как человек, для которого нет ничего невозможного. И может быть, когда-нибудь действительно мы сможем просто сесть в метро. Представляешь? И раз, и ты уже в Петербурге.
1: Ну, слушай, скоростную ветку ведь запускают уже вот-вот-вот-вот скоро.
0: Ну, она, да, кстати, она там не так сильно сократит, насколько я помню. По-моему, где-то на полчаса, наверное.
1: Я слышал, что чуть ли не 3 часа составит время в пути от Москвы до Питера.
0: Так, а сейчас 3.40. Подожди, а сейчас 3.30. Ну, что, ну, вообще про Сапсан не слышал, да?
1: Я как-то вот по этим видам транспорта не пользуюсь. Я на машине вполне. Но я думаю, что это все не за горами, действительно.
0: Ну, в любом случае, да.
1: Там в реальности.
0: Конечно, друзья, должно быть поменьше вот это расстояние, чтобы мы могли друг к другу просто, знаете, в гости сходить вот так вот и одним днем. Вот это было бы хорошо.
1: На обед вот так раз и...
0: Раз и ты уже тут, да. Ну, это мечты. А вообще тут еще некоторые очень хотят увеличить уровень топлива в игре про танки. Хотел бы увеличить количество дней отпуска. Это, кстати, сегодня после зарплаты самый популярный ответ. Вот, если есть что-нибудь пооригинальнее, друзья, не стесняйтесь. Обязательно пишите нам. Ну что, вечер пятница. Если, конечно, вы с друзьями где-то тусите, то мы вам не мешаем. Ну а если вам все равно в пробке торчать, вы едете куда-нибудь там убирать яблоки с тещиного сада, понимаете, то написать, в принципе, вы нам можете, конечно. Поэтому мы очень ждем.

0: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В Мессенджер Макс. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Погода.
1: О погоде, друзья, прямо сейчас. Сегодня в Москве облачно, осадки в виде дождя. Температура воздуха вечером 17-14, ночью 11-9. Завтра обещают до 12 градусов тепла. Главное, обещали такие прям жаркие выходные, последние жаркие выходные. Что-то сегодня нормально, а вот завтра, ну так себе, честно говоря. И вот ветер будет еще сильный, 4-6 метров в секунду, в порывах до 10 метров в секунду. Влажность 74%, давление 740 миллиметров ртутного столба. Сейчас в Москве, ну типа 17-14 градусов со знаком плюс и дождь.
2: Реклама. Миллионные тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, срок, комиссия, вероятность получения на «Глобус.ру».
4: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
5: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
6: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
7: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-41.
8: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
9: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
10: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
11: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. До конца октября. Кварц-винил Кронофлор Лиам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
12: Розовый октябрь – месяц здоровья молочной железы. Позаботьтесь о себе в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Пройдите диагностику и консультацию маммолога за один визит. Телефон 8-499-725-44-40.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Лента и ОК – одна гиперкоманда. С 1 по 14 октября. Мандарины медовые Honey Gold – 239 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.

0: Кепке.
1: Сидя на веранде прибрежного кафе, она пускала по воде солнечные зайчики с серебряными босоножками и думала:
2: прокатиться на электропароходе по реке или пригласить Макса на пикник вон там, в тени акации.
1: На московском острове каждый день как отпуск. Отпуск длиной в жизнь.
3: Остров Аддонстрой. Квартиры в курортном центре столицы. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Мы в сети. vk.com/dfm. Радио DFM. Включи тусовку.

0: пятница, друзья. Сейчас бы, конечно, шашлычок с друзьями на даче жарить. Ну, или, знаете, да, картошку прямо вот кинуть в этот, в угли. И потом достать, она такая, получается, как такая вся как горелая, а внутри прикольная.
1: Печёная.
0: Так, солью. Вот, да, вот сделать это все. Конечно, вот это было бы хорошо, а не вот это вот все. А приходится с Поповым сидеть здесь.
1: Да, мы обсуждать вот эту тему. Что мы хотели бы увеличить.
0: Увеличить
1: что? Сложная тема, но мы попытаемся с ней справиться как-то.
0: Да.
1: С вашей помощью, друзья,
0: конечно. Вот, пожалуйста, хотел бы увеличить поводок для своей собачки, но боюсь, что он затопчет, поэтому иногда бегаю со своим питомцем. Хотел бы увеличить скорость погашения кредита, но жиза. Хотелось бы увеличить выплаты по уходу за ребенком, потому что вот надо бы увеличить. Ну, пишет нам Елена. Это кто? А, нет, это Лёля пишет. Мамочки подошли. Значит, хотелось бы увеличить зарплату, как бы это банально ни звучало. Добрый вечер. Помимо очевидного предложения что-то увеличить парню, было бы неплохо добавить бензина, солнце летом, снега зимой, рыба в водоемах, дичи в лесах, улыбок на устах. Всем добра от Романа. Красиво.
1: Вообще.
0: Звучит как тост, ребят. Но вечер пятницы мы проводим на работе, поэтому извините. Что еще?
1: Уровень своей наглости. Прям иногда хочется.
0: Ой, да.
1: Очень не хватает емкого, крепкого словца, но приходится молчать.
0: На самом деле, вот самое мерзкое — это быть терпилой. А еще более мерзко — это понимать, что ты терпила. Вот, потому что ты, знаете, вот, не хочешь сказать, вот тебе говорят гадости, а ты человеку не можешь ответить, потому что он же обидится. Ты же прямо пройдешь по его триггерным точкам. Кто внушил нам, что вот эта вот история, если человек идиот, не стоит опускаться до его уровня, чтобы сообщить ему об этом?
1: Воспитание.
0: Не нравится мне это. Я считаю, что это воспитание, знаешь, из серии вот, а давайте воспитаем терпилу. Потому что люди, они в любом случае уважают только тех, кто может показать им, ну, что их, ну, свою силу. Потому что слабаки, они как будто, знаешь, это просто... Человек может быть очень хороший, добрый, светлый, прекрасный, если он не умеет отстаивать личные границы, если он не умеет говорить жесткое «нет», если он не может вот эти вот интонационности даже в голосе выдать, то все будут на нем ездить, друзья. Вот просто все. И тогда у него даже друзей не будет. У него будут люди, которые его используют. Понимаешь, как страшно?
1: Кошмар.
0: Вот так,
1: поэтому действительно, да, дерзость иногда вот
0: обязательно
1: стоит увеличить.
0: Если вот это не наглость, это умение говорить «нет», когда вам не хочется. Вот если вам не хочется, значит «нет». А если вам хочется, значит «да». Но если это «да», не противоречит закону Российской Федерации.

Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. Плюс 7 965 115 51 15. 965 115 51 15.

0: Реклама. Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
2: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Right now. А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: DFM. Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, как и обещали, расскажем вам про новолуние 10 октября. Собственно, как прожить этот день без каких-то проблем, чтобы было все хорошо. Новолуние 10 октября связывают с отношениями, деньгами, красотой и важными решениями. Но в этот раз астрологи советуют не торопить события, потому что ретроградная Венера вносит свои коррективы. Новолуние наступит в 18:50 по московскому времени. Весы, в которых, собственно, пройдет новолуние, отвечают за партнерство, равновесие, умение находить компромиссы. При этом Венера с 3 октября движется ретроградно, поэтому период больше подходит для пересмотра старых планов и отношений, чем для резких перемен и для чего-то нового. В новолуние принято записывать желания и планы на ближайшее будущее. Поскольку оно проходит в весах, можно обратить внимание на несколько сфер. Любовь и отношения. Можно, например, прописать встречу с подходящим партнером, как он должен выглядеть. Но если вы действительно хотите привлечь в свою жизнь человека какого-то определенного, вообще, в принципе, можете визуализировать на бумаге, например, расписать полностью, как он выглядит.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: За собой, но, опять же, ни в коем случае нельзя в этот период менять резко имидж или делать что-то кардинальное со своей внешностью, потому что ретроградная Венера вносит свои коррективы. Не самые лучшие. Может что-то пойти не так. Ну и можно загадать желание научиться легче принимать решения, меньше сомневаться и отстаивать собственные интересы. Вообще, часто люди загадывают желания, связанные не с ними, например, чтобы начальник поднял зарплату, или чтобы любимый человек, там, например,
2: больше любил,
1: делал что-то хорошее, да. А иногда можно просто загадать что-то про себя самого, чтобы вот почувствовать легкость и гармонию. Вот так. Новолуние можно использовать для наведения порядка в доме, разбора вещей и планирования ближайшего месяца. Полезно пересмотреть бюджет, список дел, договоренности, которые давно перестали устраивать. Ну и особое внимание, конечно, астрологи советуют уделить отношениям. Можно спокойно обсудить старый конфликт. Можно поднять вопросы, которые давно откладывались. В этот период можно действительно как-то... Ну, поговорить спокойно, без каких-то вот истерик, а просто что, соответственно, вас не устраивает в отношениях, если происходят какие-то конфликты длительно. 10 октября лучше не принимать поспешных решений при этом. Астрологи не советуют начинать серьезный роман, торопиться со свадьбой или резко менять условия существующего союза. Вот в ноябре, 14 ноября, когда ретроградная Венера закончится, уже можете любые решения принимать, потому что, скорее всего, они адекватны. А пока на вас оказывает влияние что-то другое. It's showtime. Pago!

0: Итак, друзья, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
1: Что вы хотели бы увеличить? Сегодня обсуждаем именно это.
0: Хотел бы увеличить броски в боулинге, чтобы всегда выбивать страйк. Хотелось бы увеличить количество граммов пачки с пельменями. Но не цену, а именно количество. А также, что еще пишут?
1: Хотел бы увеличить дальнозоркость. Вот такое есть желание. Хочу различать мелкие предметы вдалеке.
0: Ну это... ничего, с возрастом придет. Когда в паспорте цифры увеличатся, сразу зорким станете. Ух, каким зорким.
1: Вот Лидия пишет. Именно сейчас хочу увеличить личное пространство и количество людей, которые умеют пользоваться поворотниками. Стою в пробке. Лидия,
0: да.
1: Держитесь.
0: А мы сейчас сидели с Поповым за эфиром, обсуждали, что с Новым годом-то.
1: Да,
0: уже как будто задумывались. Получается, уже времени-то... Сейчас, получается, 9 октября.
1: Угу.
0: Ну, время быстро пролетит в октябре, да? Потом в ноябре... Ну, ноябрь такой нудный, кстати. Он длинный.
1: Там, кстати, одна неделька такая будет разбитая. У нас праздник 4 ноября.
0: Да, но вообще надо бы, конечно, уже соображать, где Новый год отмечать.
1: Угу.
0: А иначе можно потом втридорога везде оказаться. А нафиг надо? И лучше сэкономить, мне кажется, здесь, в данном конкретном моменте.
1: Там уже у нас, опять же, 11 дней отдыха будет.
0: 11?
1: 11 дней отдыха в этом году.
0: Ну, что-то вообще...
1: Поэтому точно надо продумывать что-то, не знаю, куда-то, если есть возможность все-таки уехать. На несколько дней.
0: На несколько дней?
1: Ну.
0: Одни билеты. Знаешь, сколько будут стоить в Новый год?
1: Ну.
0: Вот это, конечно, все не знаю. Надо соображать. Надо соображать все, надо уже думать. Я, честно говоря, уже озаботилась. Вот прям озабоченная уже этим вопросом.
1: Ну, надо начать об этом думать, как минимум.
0: Уже думаю, озабоченно
1: мечтать,
0: думаю, мечтаю. Да. Друзья, вы тоже, пожалуйста, озаботьтесь нашим подарком, потому что в ближайшее время мы кому-то отдадим вот эту кружку нашу суперстильную, фирменную DFM. И, может быть, это будете вы, если сейчас еще подсуетитесь и закинете нам ответ на вопрос.
1: Что вы хотели бы увеличить, пишите в приложении «Радио DFM».

0: тут несколько интересных фактов и даже новость есть.
1: Да, такая. Есть столичные новости. Москвичи в костюме лешего и кикиморы смогут бесплатно посетить Дарвинский музей. Вот такая возможность будет в конце октября.
0: Мне кажется, здесь, конечно, странная история, честно. Не хочу, конечно, критиковать ничьи идеи, но вообще леший и кикимора. Вот кто-нибудь из вас знает, как выглядит кикимора? То есть, представляете, вы, например, придете в своей обычной одежде, я вас бесплатно пускаю.
1: Вдруг.
0: Ну да. И оказывается, что вы ходите постоянно в одежде кикиморы. Ну, то есть, так вот можно в неловкую ситуацию попасть, то есть, работникам, да?
1: Ну, опять же, в этом есть плюсы. Можно бесплатно посетить музей, стремиться к этому образу. Вот можно уже начинать сейчас.
0: Ну, ты знаешь, я просто не хотела бы, чтобы меня посчитали за кикимору. Вот так вот. О, смотрите, кикимора идет, да? А я вообще как бы так всегда хожу. Ну, то есть это моя обычная одежда. Но я вот просто, я сейчас смотрю, как выглядит кикимора, пытаюсь понять. Значит, так, ну она очень по-разному выглядит, опять же. Где-то она страшная, где-то симпотная. Зеленые волосы у нее должны быть, зеленые.
1: Надо какие-то стандарты определить, правда,
0: да,
1: чтобы вот
0: понять критерии. Да, потому что так непонятно, что значит кикимора.

0: непонятно, да, как-то в музей, если ты захочешь пойти, кто-то скажет, а это на, у вас зеленых волос нет, значит, вы не проходите.
1: Ну вот с лешим как-то попроще. Я смотрю рога, вот основное вот.
0: Ну не каждый мужчина захочет носить рога, Дима. Не каждый, поэтому тоже. В общем, они сделали все, чтобы мы туда не попали. Я поняла, бесплатно.
1: Надо будет поработать над имиджем, собственно.
0: Надо будет, да.
1: Решим попасть.
0: Так, хотя бы надо будет определить, как это все должно выглядеть. Так, что у нас по поводу фактов? Вот, пожалуйста, что-то выяснили мы тут интересного. Большинство европейцев замораживают хлеб в морозилке. Представляешь, как? Заморозили, разморозили, туда-сюда.
1: Он же тепленький, вкуснее, конечно.
0: Ну, конечно. Комары пьют кровь, потому что без нее они не могут размножаться. Ну, да, действительно, это в основном, если вас укусил комар, то это женщина. В принципе, можно и покормить мать, вот, я считаю. Как говорится, поспособствовать продвижению популяции. Представляете, ведь если без вашей крови комариха не может забеременеть, то получается, что вы... отец ее детей. Если ваша кровь поспособствовала этому всему.
1: Получается, что...
0: И где-то летают ваши дети, вот эти вот маленькие комары.
1: Назойливые.
0: Да, и вот как вот убивать комара после этого? Представляете? Круговорот какой.
1: Кровинушку.
0: Кровинушку! Вот так. Так, значит, трость нужна была чумным докторам, чтобы держать на расстоянии пациентов. Если подняться на вершину Эвереста, окажешься у верхней границы тропосферы. 86% людей расстраиваются по пустякам. Кто это проверяет? Что это за странность? Слушай, пустякам. Это обесценивание чужих эмоций и проблем. Нет, если человек действительно расстроился, значит, уже не пустяк. Значит, 70% мировой растительности приходится на океаны.
1: Там все.
0: Там все внизу. Значит, ну, потому что мы еще не достали их там. Ну, не спустились так глубоко. Поэтому неизвестно, кстати, что там происходит вообще.
1: Да там, без, я думаю, нашего надзора.
0: Без нашего надзора. Значит, китайцы зачастую едят арбуз жареным. Слушайте, я вот не люблю вот этот, какой арбуз маринованный. Я как-то попробовала, ну, странно. Вот какая-то странная история. При том, что я люблю кабачки, патиссоны маринованные, как огурцы. Вот, ну, классно. А вот арбуз, ну, такое, какой-то... Ну, странный, в общем. Ты ел?
1: Нет, у меня эти эмоции еще впереди.
0: Ну, вот так вот. А вообще это очень модно. Например, в Краснодарском крае очень часто маринуют вот арбузы. Так, друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня крутой и кто заберет нашу суперкрутую фирменную кружку Дефа. It's showtime. Ago! Ago! On DFM. Реклама. Он мой номер один, моя половина. Для моей машины раздел авто в Сбере.
2: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
3: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Шапка, носки, еще шапка.
7: Мам, я на 2 дня еду.
6: Именно.
8: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
9: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: Признавайтесь, У вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим.

0: его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
2: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-9840, 0+.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
5: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Up the next.
10: А дальше тусовка
9: on DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: Showtime. Hago on DFM.
1: Так, у нас Дмитрий учит новые слова и рассказывает мне, значит, что они означают. Какие-то старославянские слова, которые, в общем, ему интересны. Итак, Дмитрий, последнее слово, которое вы мне сказали.
2: Вы уверены?
1: Ну, которое про раздельное.
2: Да, проживание супругов раздельно, без сексуальной близости.
1: Ну?
2: В разжопицу.
1: В разжопицу. Так, а что такого? Дмитрий, понимаете, вот есть слово «подстрахуйся».
2: Так.
1: Да, вы, наверное, даже его сказать бы испугаетесь, потому что в середине корень может не так прозвучать.
2: Ну, настораживает, да, задевает
1: ухо немножко.
2: Да, вот видите
1: как? Или, например, корпус корабля. Понимаете, Дмитрий, есть, к сожалению, буквы. Они складываются, иногда
2: слова.
1: Являются частью слова. Вот, представляете, вот я говорю, человек боится собственного русского языка.
2: Ну, вообще, да.
1: Боится.
2: Но он богат и велик. И бывают там такие слова, которые действительно нельзя произносить.
1: Да, но это не всегда корень. Это не всегда корень слова. Да, понимаете?
2: Понимаем, да. Ну что ж, будем изучать.
1: Слава Богу. Вот русский язык изучает человек, наконец-то. Хочет говорить на старославянском, кто же ему мешает? Дмитрий, напомните тему.
2: Что вы хотели бы увеличить? Последние 2 часа обсуждали эту тему.
1: Значит, хотелось бы увеличить зарплату. Ну, это сегодня самый популярный ответ, друзья, потому что действительно, сколько ни заплати, все мало нам. Угу. Мало.
2: На втором месте отдых, количество дней отпуска.
1: Да, очень многие хотят увеличить себе выходные. Никто не хочет увеличить себе рабочий день, время. Я заметила. Никто не хочет. Вот нет такого, не было такого ответа просто. Хочу увеличить себе грудь. Ну, хоть Танечка озвучила вслух.
2: 2 часа
1: спустя. Боже, 2 часа спустя. Один единственный человек по-честному сказал, хочу увеличить грудь. Наконец. Мы все вокруг да около ходили. Так, в общем, к этой точке и не пришли. Кстати, здесь могла бы быть реклама пластического хирурга. Но ее не будет, потому что, значит, никто нам денег за это не дал. Поэтому, друзья, мы готовы отдать самому лучшему человеку сегодня нашу фирменную кружку.
2: Это будет Дмитрий. Так мы решили. Он очень много написал сообщений нам в мессенджер Макс. Вот привет, хотел бы увеличить на несколько минут обед, потому что пока стоишь в очереди...

0: Обязательно задержишься на несколько секунд. Прям четкий график у Дмитрия. На работе надо увеличить количество улыбок коллег, количество посещений в спортзале, скорость погашения кредита, увеличить количество граммов в пачке пельменей, не изменяя при этом цену. Дмитрий много еще сообщений писал, самых разнообразных. Мы решили, что именно ему сегодня достается наша фирменная кружка.
1: Давайте поаплодируем. Дмитрий, молодец, красавчик.
0: Аплодисменты.
1: Красавчик. Ну что, друзья, мы, конечно же, желаем вам самых легких выходных. Ярких, красивых. Пусть у вас вот как это осеннее настроение появится. Чтобы обязательно... Если еще фотки нет в осенней листве, то сейчас самое время, друзья. Пока они еще так свежачком лежат. Сфоткайтесь, пусть останется на памяти об этой осени. Всем пока!

0: погоде, друзья. Прямо сейчас, сегодня в Москве пасмурно, осадки в виде дождя. Температура воздуха 14 градусов вечером, ночью 11-9. Завтра обещают до 12 со знаком плюс. Ветер переменных направлений 6-8 метров в секунду. Влажность 73%. Давление 740 миллиметров ртутного столба. Сейчас в Москве 16 градусов со знаком плюс и дождь.
1: Реклама. Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 1 по 14 октября. Молоко село зеленое. 3,2%. 950 миллилитров. 89 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента и ОК». Гипервыгода в каждой покупке.

0: жить.
1: Ноль плюс. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
1: О, Капибара.
3: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
4: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
5: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Слышали о проекте «Мой»?

0: Гектар. Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Скидка! Скидка! Скидка! Многоэтажная! Многоэтажная! Многоэтажная! Рассрочка! Рассрочка! Рассрочка! Беспроцентная! Беспроцентная! Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
2: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
3: Войти в разум убийцы. Найти его последнюю жертву. И выбраться, пока он не стал частью тебя. Сможешь ли ты верить собственному сознанию? Софья Лебедева в хорроре «Красный экран». В кино с 15 октября. 18+.

0: Реклама. Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
1: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
2: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
5: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
6: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
7: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
8: Right now. А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: второе место.
1: Именно эта работа не смогла залететь на первое место, но и тут тоже неплохо. Феникс, Маршмелло и Portugal The Man.
0: Первое место.
1: А вот лидерами прошлой недели оказались Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.

0: кто вылетит завтра в 15 на Радио DFM. DFM Top 30. DFM. Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сбер спасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
7: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
8: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО «РВБ», ОГРН, 124-770-047-19-19, адрес 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина, территория Индустриальный парк Калинина, дом 6, строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
10: То, что его понимает.
11: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
12: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
13: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
14: Буль, это на коммуналку и на рассаду.
15: Любимая, там дождь. Возьми такси.
14: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
16: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
17: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
18: Right now. А теперь тусовка.
19: On DFM.
18: DFM. Потому что Радио DFM.

0: жить.
1: 0+.
2: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
4: ООО «Капибара».
5: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
6: Мы в сети. Новости, мемы, фото, музыка. Все это и многое другое в официальном канале Радио ДФМ в Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись.
7: Welcome back and right now.
6: А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: DFM. Потому что Радио ДФМ.

0: Реклама.
1: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
4: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
5: Любимая, там дождь. Возьми такси.
4: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
6: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
7: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс 360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
5: ООО «Яндекс 360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-56-68. Москва, улица Тимирова, улица 11, акция действует с 1-го-26-го-5-2016 года.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
6: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
7: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
8: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
9: Да, спасибо, я куплю за бонусы, спасибо. В отпуск я поеду, да, спасибо.
10: Оплачивайте бонусами, спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
11: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
12: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
13: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
14: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 0+.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК «Стадиум» вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды. Легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
4: Up the next.
5: А дальше тусовка.
4: On DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: Реклама. За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
1: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, УГРН 111-774-668-9840. 0+.
2: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
4: ООО «Капибара». Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Слышишь, это осень. Время обновить гардероб и смотреть новое шоу «Богиня Маркетплейса» на канале «Суббота». В понедельник в 9 вечера. Категория 16+.
6: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
0: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
7: On DFM.
0: Потому что радио.

подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Опа! Это надо видеть. Новые выпуски «Богини шопинга» во вторник в 8 вечера на канале «Суббота». Категория 16+.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Welcome back, and right now...
10: А теперь тусовка.
9: On DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: some of that weed.
1: Weed.
0: Some of that weed.
1: Going

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта, где отцы и жители и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Радио DFM. Включи тусовку.